0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, участь, честь, чад ночей. А мне бы облаком издалека далеко, а мне бы облаком, облаком. Спешить, спешить, по душам ворожить, вершить, вершить, шелест шелка тушить. Дышать, дышать, тишине не мешать, слышать, слышать, шорох шоп груш вишен и плыть.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Unbroken».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло, пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

руки. Я прошу, поднимите мне веки. Небом над пустыней я жив отныне.

0: Okay.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
3: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

И еще не то, что пьяный, но навеселе. Зимний вечер опостылил, высушил до дна. Снег стреляет холостыми по стеклу окна. Кто-то выключил рубильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо.

черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как

когда загораются свечи над темным февральским столом. Ты руки кладешь мне на плечи, сомнения покрыв.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

А итак, друзья, здравствуйте! Сегодня у нас четный вторник. Сегодня у нас четный вторник. Вот, и 21.01 уже. И это значит, что сегодня в эфире неформатная бомбардировка. 10 треков от компании «Бомба Питер» у нас сегодня прозвучат. Кого-то поругаем, кого-то похвалим. Плюс к этому, вот, мне теперь надо на две камеры работать. Плюс к этому, сегодня очень красивая дата. 22.02.2022. Вот, практически как... Голда наша, смотрите, у нас голда точно так же начинается. 22.02.2022. Сегодняшний, где его, вот, номер. Сегодняшняя дата совпадает, понимаешь, с первыми цифрами голды от нашей неформатки. Вот, наша кредитная неформатная карта начинается на эту же цифру. Вот, Натаха, привет, Душка Душков, привет, Витос, боевой хомяк, здравствуй, дорогой, Женек Баринов, приветище, Хабаровский друг наш из Барнаула пишет, приветик, я с вами бухаю, так, Алекс, своя компания, привет, вот, друзья, короче, сегодня здорово, сегодня красиво, я единственное, что не могу пока в стрим никак запихать вконтактовский комментарий, но я буду по ходу эфира пытаться. Вот, по поводу прибухнуть, их есть у меня. У меня есть сливовка. Но я думаю, сливовку я оставлю на завтра, потому что завтра у нас будет мужиковский праздник. А сегодня я буду кушать невкусную смородиновку. Плюс она еще с хлопьями извести очень отвратительно выглядит. Мишаня, здравствуй, дорогой. Пишет, сегодня у моей любимой жены Кати день рождения. Буду отвлекаться. Катюха, с днем рождения тебя, если ты нас слышишь. Вот, потому что любимая жена – это самое лучшее, что может быть в нашей жизни. У жен любимый муж, а у мужов любимые жены. По себе знаю, по себе знаю. Итак, друзья, победители прошлой программы, прошлого голосования у нас The Free Walker со своим треком «Десерт» аж на целыми 12 голосов. Вы представляете, да, масштаб трагедии? Я сейчас материться не могу, потому что мы сейчас в эфире. А когда мы останемся только на стриме, когда будут звучать победители, я буду матом ругаться громко. Вот, потому что. Вот, Серега Кузовков, привет, здравствуй, дорогой. Гуля, приветище тебе. Вот спрашивают, как жизнь молодая, с наступающим всех, мужики. Вот, давайте начнем. Итак, слушаем победителя прошлой программы, неформатная бомбардировка. Так, привет из Саратова нам вот тут в Инстаграм пишут. Что тут у нас? Сава, здравствуй! Здравствуй, Сава! Вот, у нас тут Савелий нарисовался. У нас тут Янката. Блин, ваши вот эти логины, с ними сломаешь башку. Короче, слушаем победителя прошлой программы. Я пока начист.

Итак, друзья, 21.09 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали победители прошлой программы аж 12 голоса. Представляете, какая лютая была голосовалка, что люди, набравшие 12 голосов, победили, понимаешь, наконец-то в битве за неформатную бомбардировку. Вот, я тут за эфиром раздавал спасибосы тем, кто уже нам задонатил на обновление серверов. Вот, для тех, кто не в курсе, посмотрите, у нас во ВКонтакте, в группе и на сайте у нас есть видос. Вот, про то, как мы собираемся обновляться. И я уже, кстати, начал работу с сайтом. Ну, короче, то, что я умею делать, я уже начал делать. Вот, и уже озадачил ребят, которые будут делать приложение. Уже, как бы я им сказал, что сумма собирается. Они уже как бы натерли гуталином ботинки и готовы, понимаешь, готовы. Так, Мощный к нам присоединился. Привет тебе, Мощный, в инсте. Так, Мишаня Одессе особый отдельный привет отдает. Люблю, говорит, этот город, родня оттуда. Вот, привет из Челябы всем. Саня Луженков передает. Гуля, привет тебе. Я еще раз здороваюсь, чтоб прям на радио. Так, что там у нас еще? Валюха, привет, привет тебе. Беломорская наша... как это, беломорская боевая подруга, ББП. Так, Антоха пишет, всем привет, песенка прикольная, но рязанский акцент школьного английского режет слух. Да, я это говорил, ну, как раз вот, когда она звучала, эта песня. Но, тем не менее, они выиграли, они победители. Ладно, поехали. Начнем уже, наконец-то, основную часть программы. Дашка сильно болела, поэтому она буквально сегодня собрала по-быстрому сборник. И поэтому у нас сегодня будут повторы. Будет у нас, ну, я расскажу уже потом, когда мы до повтора дойдем, тогда я и расскажу. Но, тем не менее, у нас будет сегодня 9 свежих треков и один, который мы уже все слушали. Все слышали, и он уже даже в ротации крутится. Он у нас уже в ротации крутится. Вот, а Дашка нам его только прислала, понимаешь. Вот, ну, Питер, он такой, там холодно. Там, кстати, как у вас весна? У нас весна полным ходом. У нас уже растаял асфальт. У нас уже асфальта нету. Я не про лед говорю, я говорю про асфальт. Асфальта у нас уже нету. И сегодня ехал, прям, и вот думаю... Я прям еду, рулю, аж подпрыгну, думаю, вот расы какие. Они прям, вот, стоят дорожники. Асфальт уже без снега, федеральная трасса Тула-Калуга. Там яму, они вырезали большую квадратную яму, и нахера, они стоят и херачат туда снег специально. Специально утрамбовывают снег туда, чтобы потом залить вот этой своей черной жижей. И потом что случится? Конечно, там будет прослойка из воды. 2-3 машины проедут, эту заплатку вырвет к херам. Просто она будет получать ежесекундно гидроудар. Вот, это какое-то мракобесие. Когда их вешать начнут? Вот я честно, я за то, чтобы нерадивых исполнителей вешали. Вот... дорожникам, они заплатки нам херачат, взяли на стол, повесили начальника, все, уже следующий, который за ним, и причем надо делать в каждом кабинете начальника выставку вот из этих, из портретов прошлых начальников, ушельцы, вот, и с такой вот, с полосочкой, с черной, с траурной, вот, чтобы все ушельцы висели, понимаешь. И тогда каждый следующий будет думать о том, достойно ли он прожил эту жизнь. И вот так вот во всех сферах. Дорожники, ЖКХ, что там у нас? В медицине вообще там прям их... Нам им кладбище надо отдельно делать. Вот я призываю к этому. Так, Гуля пишет, в Питере весна, утонули. Слушай, ну мы тут утонули. Я представляю, что в Питере происходит. Так, в Беломорске снега выпало, сугробы. А у нас уже асфальт растаял. Так, ладно, друзья, поехали. Итак, начнем. Смотрите, первый трек сегодняшней программы у нас группа Alter Ego. И читаю сопроводиловку. Песня «Мысли» с нового альбома группы Alter Ego «Пустой». Альбом «Пустой» или «Пустой альбом» — это не случайная игра слов.
Долгожданная пластинка группы Alter Ego наполнена смыслом и пустотой. Я так понимаю, просто берем пластинку, вставляем в проигрыватель, а там 80 минут тишины. Ну, а как еще можно это понять? Вот, ладно. Герои живут бок о бок, разные жизни в одной вселенной. Здесь переплетаются сюжетные линии, страхи и страсти, а интригующая завязка обязательно сменится бескомпромиссным концом. Как говорится, смотреть до конца. Поехали, ставим, слушаем. Alter Ego, я так подозреваю, Питер. Мне Дашка опять забыла написать, кто откуда. Опять не написала, кто откуда. Но будем думать, что это Питер. Трек называется «Мысли». Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируем. Вадим, привет! Привет, дорогой!

Итак, друзья, здравствуйте. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, в Челябинске, в солнечном Челябинске, плюс 3. Вот, спрашивает Андрюха, будет ли меняться альтернативная голосовалка на стриме. Нет, она будет висеть до завтра, потому что сегодня у нас команды, которые на сайте у нас не присутствуют. Поэтому смысла нету альтернативную голосилку вешать. Там же голосуют рублем, и мы эти рубли потом зачисляем музыкантам на баланс. Вот, а так как этих музыкантов, которые сегодня звучат, нет у нас на сайте, то никакого смысла альтернативную голосовалку вешать нету. Так, Валюха у нас сегодня слушает одна, пьет пивасик, Геннадий на работе. Ну, Геннадию привет. Все равно он, может быть, втихаря подслушивает нас на мобильной связи. Так, что там, Антоха пишет, неплохо, но я не понял песню. Какой-то набор рифмованных слов. Так, что у нас во ВКонтакте пишут? Ничего там не пишут. Вообще ничего. Где все музыканты, которые сегодня участвуют, понимаешь, в программе «От бомбы Питер»? Мне тут давеча какой-то чувак написал, пишет, это же радио Гробко? Это же Олега Гробка радио. Вот, ну я не стал его расстраивать, но вот они думают, что это радио, понимаешь, бомбы Питер. Пускай думают, нам не жалко. Ладно, коли комментариев больше нет, давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Кто?». Так, сейчас мы альтер-эго удалим, чтобы он тут не мешался мне. Дальше у нас Ferrum Project. Опять не написано, откуда ребята. По следам называется трек. И написана следующая песня. По следам забойный боевик про традиционных ирландских демонов и душевных осложнениях, которые они дают. Песня была записана для альбома «Теплый и радостный». Приятного прослушивания. Прослушивания. Ну, послухаем. Поехали. Как вас зовут, господи? Ferrum Project, по следам. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, здравствуйте. 21.25 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали Ferrum Project. Вот. И мы тут за эфиром вообще выясняем, что да как. Вот смотрите, я Андрюхе, я вообще говорю, ну, за эфиром сказал, что Челябинск сегодня у нас самый активный. Сделал предположение, что потому что у них уже утро. Вот, и у них уже 23 февраля не отмечают. На самом деле, ни хрена, пишет. Вот, Андрюха, у нас уже обед. У них уже обед. Вот, Дэм Персов у нас присоединился. Здравствуй, Алиса присоединилась, привет. Вот, пишут нам, лучше холодец сделайте. Подожди, мы про холодец вообще ничего не говорим. Мы сейчас обсуждаем кумыс. Вот, мне Савелий пишет, что кумыс он одобряет. Вот, его надо в Казахстане пить свежим. Слушай, ну не знаю, мне привозил, у меня был дед двоюродный, да, ну как, брат моего деда. Вот, и он умер вот буквально там, не знаю, месяц назад, наверное. Он как раз там, в Казахстане, и он периодически к нам приезжал в гости, и он привозил вот в этих стеклянных банках, бутылках, чебурашках еще, да, вот этот кумыс. Я попробовал, что-то, говорю, такая вот прям херь. Вот у меня было ощущение, что эту корову, что эту корову кормили мухоморами перед тем, как подоить. Вот, и совсем я не подумал, что это лошадь. Юрка Арцизов, привет, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Так, вот Гуля пишет, напоминает музыка, которая звучала, это мы сейчас про Ferrum Project, что-то напоминает из 90-х, может быть, 80-х прошлого столетия. Антоха написал, лезгинка панк, но звучит прикольно. Слушай, я первый раз слышу панк, где вместо электрогитары играет чумной дудочник, перкуссия там прям фолк, прям этно, что-то прям вот, я не знаю, такое ощущение, что эти вот, которые с бубнами вот в этих вот, в красивых хреновинах, вот, и, но звучит как панк, вообще прикольно, прикольно получилось. Так, Алиска всех поздравляет с наступающим праздником. Так, в жару хорошо идет кумыс. Слушай, ну я не знаю, мне не понравился. У меня в жару хорошо, ты сам знаешь, что идет. И в жару, и в холод, и оно прям идет, и идет. У меня два состояния, я или пью, или не пью. Вот, сейчас у меня первое состояние. Так, ладушки, собственно, все. Больше нет комментариев по треку, поехали дальше. Поехали дальше, далее у нас группа. А, не, у нас дальше не группа, у нас целый, понимаете, артист. Валентин Жолобов, Project и Юрий Ахачинский, аж два артиста. Так, надо бэк перемотать, во. Так, песня-сингл «Благодарен» в исполнении петербургского, ну вот мы хоть знаем, что это Питер, звездного певца Юрия Ахачинского. Это заглавная песня альбома авторского проекта «Валентин Жолобов Project» под лейблом «Бомба Питер». Юрий Владимирович охотно согласился озвучить песню на студии. Вот, охотно согласился Юрий Владимирович, поэтому ставим, слушаем целых два, понимаешь, артиста, Валентин и Юрий Жолобов и Ахачинский. Питер, трек называется «Благодарен», поехали, ставим, слушаем. Я так чую, сейчас будет что-то, ух, прям...

А итак, друзья, здравствуйте, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте те, кто слушает нас в онлайне. Приветствую слушателей Spotify, iTunes, Google Podcast и Soundstream. Это люди, которые будут слушать программу в записи. Вам тоже здравствуйте. Почему-то мы про вас все время забываем, но я в последнее время стараюсь исправляться. Вот, ну и, конечно же, тем, кто сидит сейчас у мобильных телефонов и, понимаешь, слушает, пытается слушать неформатное радио. Ну, а со стримом мы как бы тут и не расстаемся никогда. Вот, смотрите, хочу про... Не, Натах, ты напиши, как положено, я проанонсирую. Потому что я приду, я хочу к вам сходить, я на концерт Last Columba, я с удовольствием схожу. Вот, хотел пожаловаться, Юрка, вот смотри, у нас та отбивка с миксером, я за нее успеваю налить и выпить, за бомбардировку не успеваю налить и выпить, поэтому я сейчас вынужден выпить, вы уж потерпите, потому что Мишаня, он там уже бахнул в Питере и, понимаешь, сидит грустный. Мишаня, не грусти. Вот. Челябинск пишет: душевненькая песня, чисто по-питерски. Андрюх Туманов написал: очень приятный вокал, да и вообще зашло. Так, Антоха написал: неплохо, но как-то ни о чем. Вот. А как вот может быть неплохо, но как-то ни о чем? Мне кажется, или неплохо, или плохо. Как может быть неплохо, но ни о чем? Вот, такое ощущение, что я сейчас пытаюсь вспомнить, кого мне напомнил голос. Прям вот такой густой такой низкий вокал. Что-то было очень знакомое. Но я... Ну-ка, Натаха, напомни мне, ты всех знаешь, на кого он похож. Ты мысли мои читаешь. Вот, и смотрите, в субботу 26 февраля в библиотеке на Первомайском. Натаха, в библиотеке на Первомайской улице в Туле или в Первомайском поселке в библиотеке? Вот. А, вот, поселок Первомайский. Проспект Улитина. Вход свободный в 4 часа вечера. Так, мне надо не забыть. Я хочу, я к вам приеду. Вот, будет концерт группы Last Columba. Вот всем советую, кто будет рядышком, заскочить, это будет интересно, как минимум. Боярского Андрюха предполагает. Слушай, ну нет, не кого угодно, только не Боярского. Боярскому, ну, прям вот сказать, что он вокалист, это не сказать, он не вокалист. Потому что он хрипун в шляпе. Он громкий, он шумный. Но он не вокалист. Шлегерист Боярский. Боярский хороший актер. Вот. Ну, было несколько удачных песен, но так, чтобы прям вот он вокалист, нет. Поэтому нет. Так, чего это я грустный? Я веселый, Мишань пишет. Слушай, я не знаю, у тебя просто очень грустная иконка. У тебя очень грустная иконка в Ютубе. Моральный кодекс. Вот да, уже ближе. Вот тоже ближе к моральному кодексу, но не по звучанию, а по манере, наверное, пения. Но все, вот мне сам вот этот вот баритон, чего-то он мне кого-то напомнил, причем кого-то очень вот нашего, советского. Голос напомнил Хачинского, как вариант. Мишаня, как вариант, я, наверное, соглашусь. Очень похож, понимаешь, на Хачинского. Прям вот один в один. Ну, он под него косит, я понял. Ладно, друзья, поехали дальше. Далее у нас группа Тюленева. Недавно они у нас были в миксере, по-моему, в позапрошлой программе. Или даже в прошлой. Так, а ну-ка вот, смотрите, в прошлой не было точно, в позапрошлой они были. «Реки текут на восток» называется трек. Песня написана и сыграна в традициях олдскульного русского рока. Если не знаешь, куда идти дальше, иди за течением рек. Они даже подо льдом знают, куда течь. И никогда не слушай внутренних бесов. Так и до весны доживем. Обрадую тебя, Мишаня. Тоже Мишаня.
Мы до весны уже дожили. Не знаю, как вы, а у нас уже даже асфальт растаял. Итак, группа Тюленева. Я, насколько я помню, по-моему, москвичи вы у нас, да, ребят? Я всех постоянно путаю. Реки текут на восток, Тюленева, поехали. А вы комментируйте.

А итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели, 21.41 на моих зеленых системных. Вот, мы тут все еще выясняем, на кого был похож прошлый исполнитель. Вот, и все-таки пришли к выводу, что на Хачинского он и похож. Так, Гуля у нас прибавилась у нас в Тутубе. Так, Мишаня пишет: таки да, мы москвичи, зацените живой концертный звук, это на видном радио. Юрка вот написал: звучат по-московски. Так, Дэм пишет: напоминает Наутилус времен невидимки или переезда. Да ладно, ну нет, ну что ты. Я Бутусова вот в тех годах вспоминаю с содроганием. Это вот этот жуткий фальцет, вот эти вот кривляния. Это прям было ужасно. Если бы я тогда первый раз их услышал, слава богу, что самые первые альбомы Наутилуса я услышал уже в зрелом возрасте. Там что-то мне было, наверное, лет уже 18, наверное, да. Я уже знал, что у них есть хорошие песни. Вот, если бы я сперва услышал вот тот самый переезд, я бы, наверное, никогда на оба не слушал. Так, тематически, а не вокалом, ну, может быть, не знаю, но не сильно похоже, ну, для меня. Так, Дашка говорит: все из России, и я не могу с этим не согласиться. Витос у нас, пермяк, присоединился. Привет, Пермь, пишет: здрасте вам всем. Я прибыл, слушаю вас, с чем тебя и поздравляем, друг. Так, чем нам пахнуть? Шахматами? Шахматами пахнуть невкусно, Миш. Шахматами пахнуть невкусно, лучше пахнуть хорошей самогонкой. Так, в ночь нынче проблема, квартира однушка, боюсь, маленький не заснет. Больно, голоса будут звонко рюмками греметь. Вот не хочет меня Савелий приютить, не хочет ночью побухать. Вот видишь, как плохо, что ты февральский. Вот был бы ты потеплее где-нибудь, там майский, июньский, мы бы могли во дворе прям забухать и переночевать прям там на столике, где мужики в домино, это хлобысь. Вот, а вы помните, вот сейчас же такого нету. Раньше я еще помню, когда деревья были большими, в каждом дворе стоял столик, и просто нереальный грохот, когда мужики играли там в домино. Вот, но вот нет уже сейчас этого. Куда все это делать? Куда? Все сидят в телефоны, понимаешь, кто что, кто танчики, кто рыбу ловит. Вот. Так, Мишаня пишет: тематически это хорошо, сравнение с Кормильцевым — хорошее сравнение. Слушай, ну, я думаю, Дэм имел в виду не стихи, а звучание. Вот, поэтому я и не согласился, потому что ну, звучание совсем не оттуда. А стихи, ну я текст не слушаю, ребят, вы уж меня простите, я слушать начинаю уже там на второй, на третий, на пятый раз, потому что столько музыки через меня каждый день проходит, что я, ну, у меня мозг фильтрует автоматически, не потому что я такой вредный и текста не слушаю, просто так получается. Так. «Переезд» — самый веселый альбом, мне вот Алекс пишет. Слушайте, ребят, ну может быть, вот вам нравится, вы слушайте. Мне не нравится. Я его не люблю. Может, я путаю просто альбом, может быть. Вот, «Переезд» — это где ужасный звук, насколько я помню. Там много полуакапельных вещей каких-то, ну... Может, я что-то там путаю, конечно, но мне кажется, это прям вот именно то, про что я думаю. Так, ладно. Ладно. Что? Все, больше нет комментариев. Реки текут, что там поэтому схватил? Что-то там поэтому схватилось. Реки текут. Вот, ты за реки текут зацепился. Ты за текст зацепился. Вот, теперь мы все и поняли. А далее мы будем слушать кого? Вот, я про это и говорю. Где «Истребиная свадьба»? Я не люблю этот альбом, честно. Я вот его просто я его не переношу. Почему-то у меня изнутри как-то он прямо отторгается. Это вот, наверное, у каждого было состояние, когда он по малолетке перебухал, да? Вот, ну, не рассчитал сил, просто еще не знал, что такое алкоголь, и перебухал. И вот я этот момент четко помню, да, в своей жизни. Мне там что-то было совсем немного лет, наверное, лет 8-9, вот что-то я прям совсем маленький был, я пивом перебухал. Потому что вот это где столики, хлобысь, домино,
пиво. И тогда же брали его трешками. Я не знаю, кто помнит, у нас было две тары. Трехлитровые банки и вот эти бидоны двухлитровые для молока металлические. И вот постепенно подходил, подпаивался и нахерачился. И я это на всю жизнь запомнил, прям вот это состояние отвратительное. Поэтому, и вот я, у меня вот тот альбом Now, как-то вот он вот именно ассоциируется с тем моментом, не знаю. Что-то мы ушли от темы музыки, Дашка пишет. Да наоборот, мы про тему музыки сейчас и говорим, мы сейчас обсуждаем. Думаешь, что? Думаешь, мы Мишаню обсуждаем с группой Тюленева? Нет, мы сейчас обсуждаем Наутилус, вот, Ястребиную свадьбу, понимаешь, невидимку и переезд. Одно. Мишаня, он хорош, он классически хорош, мы его всегда рады слышать. Смотри, ни одного плохого слова. А тут раз и появилась тема для дискуссии. Стаска нарисовал. Привет, Стаска. Здравствуй, дорогой. Сегодня, говорит, припозднился. Нормально. Ты, главное, завтра не опаздывай, потому что завтра, понимаешь, у нас праздник. Будем хвастаться. Кому носки, кому шампунь. Мне жена вообще шикарный подарок сделала. Я вам завтра покажу. Если у меня он еще не доставлен в Тулин. Я надеюсь, что его завтра уже доставят. Но не факт. Вот, ну, я, если что, картинку вам завтра покажу. Фотку скину. Ладно, поехали дальше. Что там у нас еще? Под боком есть Андрея хата под восстановление после небольшого пожара. С отоплением и светом, но без удобств в плане воды. Слушай, а нахрена нам вода? Ладно, ближе к теме созвонимся. Сава, я как бы не против, ну главное, чтобы все правильно состыковалось. Пиво же раньше на разлив было. Оно было с газами или без? Слушай, пиво, правильное пиво, не газируется искусственно. Правильное пиво, оно само газиками пукает. Само газиками пукает, как положено. Как настоящее шампанское, так же и настоящее пиво. И вот пиво было чудесное, но в те времена, я тебе скажу, его бодяжили. Его и сейчас, наверное, но сейчас сложнее. Сейчас все в кегах привозят, тынц, вакуум, хлоп-хлоп. Вот, а раньше это была бочка. Это была двухкубовая бочка. Их обычно газончики развозили. У нас стояли две бочки с квасом, одна с пивом. Они вот так вот жопа к жопе стояли. И можно было перепутать. Кружки были вот эти вот большие, толстые, стеклянные, литровые. И у той бочки, и у той бочки. И все пили из одной кружки, понимаешь? Весь город мог к этой бочке подойти. Не боялись никакой там хренотени, ни ковидов, ни хренидов. И жили хорошо, и весело, и интересно. Ладно, поехали дальше. Далее у нас следующий друг. Следующий Михаил. «Живая рыба». Трек, который звучал в прошлой программе миксера. В прошлой программе миксера. То есть 6 дней назад. В среду мы его слушали. И сегодня мы его послушаем еще раз. Потому что Дашка так решила. Потому что Дашка так решила. Компания «Бомба Питер» прислала нам «Живую рыбу» из Питера с треком «Поезд». Это вот как раз, помните, тот ответ БГ был. Тот ответ у БГ «Поезд в огне». А у Мишани просто поезд, который уже огнетушителем задули. Но смысл остался. Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируете, я побухиваю.

Итак, друзья, добрый вечер. 21:53-57 на моих зеленых системных. Сегодня у нас классная дата 22.02.2022. Представляете, да, как это все красиво выглядит. Вот, мы тут за эфиром на стриме обсудили тему пива. Вот, попытались выяснить, десятка Балтика это все-таки фейк или он действительно был. Ну-ка, давайте, напишите мне кто-нибудь, кто пил десятку Балтику. Вот, вспомнили мы, что... Ну-ка, давайте, напишите мне кто-нибудь, кто пил десятку Балтику. Вот, вспомнили мы, что раньше было разливное.

Вот, у них свое производство. Они пивко делают. Они делают Сэм отличный. И я так понял, они его продают. Ну, то есть они в больших масштабах. Вкусное. Он мне. Мы когда ездили в Питер в том году, он меня на вокзале перехватил и вручил нам с Коляновной прям сумку. Там было 3 вида пива, 2 вида Сэма, и мы все это... А у меня еще 20 литров с собой было своего Сэма. Мы же в Питер ехали подготовлены. И вот мы уже, когда Питер отгуляли, мы уже там все прошли. Мишаня, вот Юрка пишет, рыбу второй раз доставили, да? Мишаня, который из рыбы, у него были какие-то траблы. Я же готовился, я думал, сейчас я приеду, там все свои, все туточки. Вот, один, который Грабко, который сегодня сегодняшнюю программу инициирует, уехал в Карелию. Мишаня, вот у него какие-то траблы были. И пришлось Васе Игнатьеву вот это все бухло, которое было заготовлено на всю нашу, понимаешь, компашку, Ваську пришлось с нами ее бухать. И в итоге пострадала группа «Фильм» из-за того, что вот эти вот питерские старперы, понимаешь, разбрелись кто куда. Вот, ладно. Мишаня пишет, кстати, вариант «Поезд» Олег Грабко предложил. Был вариант «Стебовый поезд в огне номер 2». И я говорю, что вот «Поезд в огне номер 2» это прям вообще не «Стебовый» был бы вариант, он был бы ни о чем. А вот «Поезд» это правильно. Просто вот Олег тут, видишь, он со стороны... как это называется, мудрости, со стороны мудрости, он уже старпер в продакшене, он уже старпер в издательском бизнесе, да, и он все правильно вам сказал, вот надо было «Поезд», и вы оставили именно «Поезд», и это прям правильно, потому что кому надо, они додумают сами, кому не надо, это будет слушаться как, ну, неправильно, это будет неправильно. Вот, ладушки, душевные травмы мы бы с тобой как раз и подлечили. Ты представляешь, сколько мы всего везли? Сколько мы всего везли? И все же было свое, все было домашнее. Вот. Я сейчас куда еду, я беру все свое с собой. Я алкоголь вообще чужой не пью, покупной тем более. Меня тут недавно угостили дорогущим коньяком. Дорогущим коньяком. Прям вот, прям мега, прям вот, ну все. На него просто посмотреть уже денег стоит. Я попробовал, ну такая гадость. Ну фу. Фу, как вы люди за это деньги отдаете. Вот, поэтому ты, Мишка, много потерял. Ну, может быть, мы вырвемся еще в Питер в этом году. Ну, хотя я прям сильно сомневаюсь. Теперь, наверное, только в следующем. Или зимой. Вот зимой, как вариант, может быть. Если там какой-нибудь концертик у меня срастется, тогда встретимся. Так, ладно. Что? Все обсудили. Пиво обсудили. Пиво обсудили, а песню, что ее обсуждать, мы ее обсуждали 6 дней назад. Прям 6 дней. Так, Макс, привет в Москву. Макс, привет в Москву. Так, Сава предлагает... А, пишет, мамкино молоко пили. Мы тогда мамкино молоко пили. Я потерял нить рассуждений. Я забыл, где и чего. Мучения с названием были, Грабко про домашнее меня предупреждал. Вот он и свалил. Мы же с ним, когда последний раз в Москве встретились с Грабко, мы судили как раз фестиваль Revolution. Мы сидели с ним бок о бок в заднем столом, а у меня с собой был 1,5-литровый термос вискаря моего домашнего. И мы его весь скушали. Весь скушали. И армянина споили. Там еще были не пьющие члены жюри, поэтому им было совсем с нами скучно. Они ушли за другой столик. Вот. А потом как-то мы все потерялись. Вот, так тоже бывает. Ладно, поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас Владимир Медведев. Владимир Медведев. «Ветер и парус» называется трек. И читаю сопроводиловку. «Романтическая». Автобиографическая песня с ироничным подтекстом, в нежно любимом нашим народом стиле твист. Глубокая, как море, легкая, как ветер, песня имеет внутреннюю драматургию, а также поучительную мораль, вынесенную автором в подскриптум. Слушайте, подпевайте, танцуйте, твою мать, поехали. Город опять не указан, но мне почему-то кажется, что это Питер. Поехали.

однажды шепнут тебе желтые листья. Растаешь, как ветер, бесцельно скитаясь, и вдруг, ослеплен ее взглядом лучистым, ты к ней прикоснешься невинно и чисто. Решайся, не жди.

Итак, друзья, 22.03.17 на моих зеленых системных. Приветствую всех радиослушателей. Я тут жаловался сейчас на стриме, что плохо стал видеть, прям вот реально. А сейчас вот в инсту туда стрим идет, и там маленькие такие буковки на маленьком экранчике. Мне приходится щуриться, вот, и плохо видно. Так, смотрите, что пишут. Дэм пишет, прям группа «Браво». Антоха написал «Неплохо». Витос пишет «Красиво, но не воспринимаю такое как-то так». Как-то так. И, собственно, все, комментариев мало. Я расскажу сейчас вот свои впечатления, да? Смотрите, вот только я на стриме уже это сказал. Ну, сейчас уже как бы на радио расскажу. На всеуслышание. Чтобы, понимаешь, Владимир Медведев послушал и дал по голове своему звукорежиссеру. Я к чему? Вот твист, да? Это же что? Барабанщики должны прям щелкать по голове. Басулька должна прям вот сюда в грудину бить. А тут получился очень прям такой невзрачный саунд, и перед этим всем стоит голос. Вокал прет, а все остальное где-то там. Мне кажется, твисты надо сводить прям именно технически правильно, чтобы инструменты были основным. Ну, это же ритм, да, это же движуха. Понятно, что текст должно быть слышно, но все-таки инструменты должны тебя вот хватать за макушку, поднимать вот за эту веревочку, да, которая у тебя к голове привязана, и начинать болтать тебя руками, ногами. А вот в данном случае этого не произошло. Советую этот трек пересвести. Понятно, что он уже в сборнике, понятно, что он уже на цифровых витринах присутствует, но я бы, конечно, его пересвел и сдал бы еще раз синглом. Вот так вот. Это, наверное, будет правильно. А так все здорово. Текст не слушал, честно говорю. Текст я начинаю слушать только потом, когда уже второй-третий раз. Но вот технически все правильно, но сведение прям вот вообще неправильно. Вокал хороший, музыка достойная. Я все сказал. Так, что там у нас еще? Что там еще у нас? На следующий раз готов постараться, ты только дай знать, где. Эй, Сава, я же, как тебе объяснить? Ладно, ну сейчас у нас сейчас радио, нам сейчас не о том. Мы когда с тобой будем бухать, я тебе отдельно в бубен стукну, когда мы уже напьемся, я тебе так это щелбану, так бэнк скажу, вот ты козел, вот как ты мог, как ты. Кстати, никто из алексинских ни разу не был. Прям вот хочется съездить и сжечь этот город к чертовой матери. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «За чертой». «За чертой». «Копипасти» называется трек. Вот, честно, я сперва прочитал «Сору». «Сору пасти», потом понял, что это все-таки «Копипасти». И написано следующее. Я прекрасно понимаю, что кто-то просто выключит эту песню, услышав вступление, а кто-то внимательно послушав, включит еще раз, и в очередном витке переплетения нот будет с каждым разом открывать для себя нечто новое. В музыкальном смысле в копипасте вы найдете немало копипастов на известные на планете Земля песни. Это, разумеется, сделано осознанно. Конечно, фирменное звучание «За чертой» и исключительно наши фишки присутствуют, а вот в контексте текстовых смыслов копипаст является оригиналом, настоящим оригиналом от группы «За чертой». Вот, ставим, слушаем, даже мне стало интересно, что тут они за херь такую придумали. Поехали, ну а вы, конечно же, комментируйте.

А итак, друзья, 21-22, 22-13-03 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Вот, и только что у нас отзвучали группа «За чертой» с копипастями со своими. Ну, давайте, пишите, кто сколько узнал. Кто сколько узнал. Вот, смотрите, у нас вариант от Савелия. «Люмен», «Аматори», «Лимп Бизкит». Так, варианты из Челябинска. «Лимп Бизкит», «Корн». Так, и все. И все. Вот, мы тут за эфиром обсуждали вот эту всю дилемму, да, ну, понятно, что тут много анализа, ну, на самом деле, группа «За чертой», вы уж не обижайтесь, я сейчас скажу, как я прям ждал, что будет много-много-много-много, прям много-много-много, это было бы интереснее, если бы вы сделали прям квест по трекам, да, то есть было бы там, ну, 20, 15, 20, ну, понятно, что данный трек длиной, сколько он тут у нас был? А что-то у меня перестало писать, сколько он длиной. Ну, грубо говоря, там в 3 минуты, да? А, мы сейчас можем выделить и посмотреть. Это у нас длилось... Никто не знает сколько. Никто не знает сколько. Вот, ладно. Ну, грубо говоря, там в 3 минуты, если бы вы уложили 15-20 треков, это было бы прикольно. Это было бы классно. Я прям думал, что вы так и сделаете. Ну, вы так это ограничились 4 группами. Вот, и мы сейчас за эфиром на стриме обсуждали, как раз у нас вот буквально в позапрошлом миксере звучала группа Квенди, и они из Металлики прям так по-наглому хап, проигрыш, причем такой проигрыш, который весь мир знает, и его хлобысь, и группа Квенди, трек называется «Цветочки», такая ненавязчивая реклама, послушайте. Они, кстати, сделали прям вот интересно. Для группы Квенди вообще неожиданно, потому что я их уже, получается, я узнал, что они выпустили новый альбом, знаете откуда? От компании «Бомба Питер» узнал. Это люди, которые у нас уже лет 10 присутствуют на неформатке. И знаете, что мне Олег сказал? Ой, я забыл. Сука, он сказал, ой, я забыл. Он должен был у нас сперва все это разместить. Вот, ну ладно, не суть важно. И когда мы уже зацепились, Олежек накидал, конечно же, треков. Я забрал «Цветочки» в программу. И прям там был так, вообще не свойственная для них музыка. Начнем с того, что это достаточно тяжелые ребята. Они сделали кавер на одну из известных мне песен. Вот, и вот я честно скажу, у меня кровь из ушей шла, да, вот, а тут прям они начали петь что-то такое, ранний Ляпис плюс Металлика, и я Олежику задал вопрос, я говорю, а ты, говорю, не переживаешь, что вот за это все схлопочешь? По большому счету, наверное, для них было бы хорошо, если бы они схлопотали, потому что это будет пиар, это же везде разнесут по всем интернетам, и про группу Квенди узнают во всем мире, вот, но... Вот Андрюха пишет по факту, до суда, наверное, не дойдет, просто заблокирует материал на всех площадках. Не факт, Андрюха, не факт. Посмотрим. Короче, вот я даже не знаю, за что мне ратовать. То ли, чтобы Олежика пронесло, да, в прямом и переносном смысле, и, ну, спели и спели. А с другой стороны, вот если Металлика на них все-таки обратит внимание и возбудит против них дело, вы представляете, для них пиар какой будет? Вот, и у Квенди прям сразу, ух, куча подписчиков, и они как начнут зарабатывать на цифровых площадках, всем же надо будет послушать, а чё это они там такое навтыкали от Металлики, что Металлика за них тут зацепилась, и пошло, а потом через 2 года я уже говорю, Олежек, привет, а он мне говорит, пошел нахер, я тебя не знаю, чувак, вот она известность, ладно, поехали дальше, что там у нас? Дальше у нас Егор Малыков. Малыков, не знаю, куда правильно ставить ударение. Егор, не обижайся, пожалуйста. Вот, «Темным зовом не верит душа» называется трек. Написано на стихи расстрелянного русского поэта Серебряного века Николая Клюева. Музыка исполнения Егора Малыкова. Эта песня входит в первый сольный альбом автора, над которым сейчас ведется работа. То есть альбом еще не записан, но трек уже пошел в люди. Я против этого. Ну, хотя, а че бы и нет, если да. Итак, ставим, слушаем, что у нас там. Егор Малыков, «Темным зовом не верит душа».
и город опять не указан, но Дашка написала, что 100% все ребята из России, поэтому ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22-21-010-010. На моих зеленых системных только что у нас отзвучали Егор Малыков «Темным зовом не верит душа». Очень короткий трек. Я даже не смог успеть ничего понять. Вот смотрите, что пишут нам. Витос пишет, пермяк наш, вот ничего не понял, мрачно. Антоха написал «Шаманская песня». Демперсов что-то царапает. Сейчас мы узнаем. Бахни за Квенди мне бахнул. Уже бахнул. Это вообще не БГ, что хорошо. Согласен. Вот, знаешь, мне что кажется, если у Борисыча спросить, а ты вообще в курсе, сколько у тебя альбомов? Сколько у тебя альбомов? Он скажет, не. Вот этот человек, который штампует альбомы пачками. Такая продуктивность, ну, как бы со стороны, но я как человек, который... я очень люблю трек «Сестра», очень люблю. Ну и так, периодически у меня какие-то возникают хорошие ассоциации к БГ, да, там, ну, за всю вот эту дискографию, ну, наверное, треков 5-6, которые отложились в моем сердце, да. Вот просто я их... могу с удовольствием. Все остальное одно и то же. Вот прям одно и то же. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все. БГ для меня человек, который штампует альбомы. Штампует альбомы и ездит по концертам. Молодец, умничка. У него получается, он зарабатывает. Очень сложно в наше время. Так, что-то не зацепило, пишет Антоха. Дэм написал, прям чем-то отдаленно напомнило Лакримоза, альбом Сатура. Слушай, вот прям я так далеко даже заглядывать боюсь. Вот, смотрите, мы тут... Мишаня написал, мы про пиво, мы все возвращаемся к пиву. Как-то во время оно, ну, короче, давно... Мы взяли в Хвойной 3-литровую банку пива, свежайшая, вкусная, крышку с банки вышибала прям этими самыми настоящими живыми газиками. Я ее, говорит, двумя руками держал, чтобы не разлилось. Я человек, который пиво, ну, в принципе, не очень уважал, да. А потом так, ну, жизнь меня швырнула. И мне пришлось поработать с... заместителем генерального директора большого, огромного лесоперерабатывающего завода. Я там целых 2 года работал, и там был местный олигарх, местный олигарх, а по-другому его не называешь, он там прям был реальный олигарх. Чувак, у него нет рук, у него по локоть обе руки отрезаны, и на локтях крючочки висят. Так он с этими крючочками даже на охоту ходил, ребята. Он реально ходил с ружьем с этими крючками. И у него под домом, в подвале, свой пивной цех. И это был переломный момент, когда я вообще перестал пить пиво. Вообще перестал пить пиво, объясню почему. Он меня просто угостил. Ну, мы что-то там так это по работе, да, сцепились, потому что он местный олигарх, понятно, там у него вся фигня, все завязки. И мы просто пришли пообщаться по теме этих вот завязок лесных, и перешло все плавно в застолье, как оно у нас и положено. И он мне с собой дал 10 литров канистру пива. То есть у него там стоят большие жбаны, вот эти вот бродильные, да, у него они стоят, ну, на продажу, он их каждый день сливает и отправляет. А один жбан у него стоит для себя, для своих. И вот он мне налил из этого жбана для себя, для своих 10. И я пришел в офис, вернулся, там как бы сутки прошли, и с утра я по тихой грусти думаю, ну, утро пришло. Дай-ка я пивка хлобызну, и я вот наливаю вот этого из канистры. И я понимаю, что вот все, что я пил до этого, это даже мочой назвать грешно, да, потому что моча — это прям очень, очень хорошее название для всего того, что производит. Вот та же самая Балтика, да, вот, вот эти все Афанасии. Это такая... вот. И я с тех пор вообще перестал пить покупное пиво, то есть от слова совсем. Ну, просто я понял, как должно звучать пиво.
И прошло, наверное, уже лет с тех пор, я вам сейчас скажу, сколько прошло с тех пор, ну, лет 20, наверное. Вот, и я до сих пор не могу пить пиво, и последний раз, когда я с удовольствием пил пиво, это как раз вот когда я поехал в Питер, и когда мне Калюня с собой дал вот этого своего домашнего пива, и вот его я прям с удовольствием пил, потому что все-таки вот то, что делают сейчас люди, они со временем перестали ощущать разницу, ну, потому что их постоянно говном кормят, и они, хошь не хошь, они привыкают к этому говну, да, и начинают разбираться в говне, как бы, да, вот, а вот это говно лучше, чем вот то говно. Нет, на самом деле все это полный отстой, и когда ты берешь настоящее пиво, живое, вот это вот, руками сваренное, из зерна, а не из концентратов, набодяженное, ты понимаешь, на чем жизнь стояла 22 века до нас. Вот. Так, ладно. Что там нам еще пишут? Альбомы Радио Африка, Радио Лондон просто шедевры, более старое творчество по душе. Ну, вот Радио Африка, это как раз это оттуда, издалека. Это оттуда же все издалека, потому что, Андрюш, ну, вот тогда он еще что-то делал новое, а сейчас он идет вот, ну, по хорошо протоптанному старому. Не знаю, я его не очень люблю, честно. Ну, есть, конечно, любимые треки, есть, но их очень мало. Очень мало. Вот сейчас на память, да, скажи, вспомни любимые песни Гребенщикова. Я вспомню «Сестру», я вспомню «Гертруду». Все. Вот, все. Я вспомню два трека. Человек, который на музыке сидит всю жизнь. Вот какова ценность для меня БГ. Я понимаю, есть фанаты БГ, да, они там знают каждую зазубринку на его пальцах, каждая подушечка, которая обжимала струну на гитаре. Есть такие фанаты, для них все творчество ценно, я не спорю. Он хороший человек, он интересный человек, но для меня, как для обычного потребителя музыки, да, вот мне сейчас скажи что-то, вот, ну, я сейчас просто решил вспомнить какие-то, да, несколько треков. Вот я вспомнил «Сестру» и «Гертруду», все. Потому что мне нравятся эти два трека. Больше мне ничего вспомнить. Мне абсолютно нечего больше вспомнить из БГ. Хотя у него альбомов наштампованы. Это, наверное, мне кажется, он самый, наверное, альбомистый музыкант в Советском Союзе и Российской Федерации. Так, Андрюха Туманов пишет, кстати, «Цветочки»-то как раз про пиво. Согласен. «Город золотой». Слушай, ну, как тебе сказать? Ну, это же не он. Музыка-то не его, Алиска. Музыка-то не его. Ну, согласен. Ладно, хорошо. Смотри, «Город золотой», «Старика Козлодоева». Где вы все услышали? Где вы все услышали? Вася. Вот. Вот оттуда вы его и приняли. А по факту-то, ну, может быть, согласен. Ну, я говорю, 5-6 треков. Все, не больше. Я все сказал. Я все. Ну, даже если взять все то, что вы мне сейчас написали в комментариях, это 15 треков. 15. Блин, материться нельзя. 15, мать его, треков. А он выпустил сколько альбомов? Посчитайте. Ладно. Вадим Манцев у нас в Инстаграме нарисовался. Привет, Вадим. Поехали дальше. Давайте слушать музыку. Далее у нас оркестр «Не за горами». Оркестр «Не за горами». «Маяк» называется трек. Этой песней мы открываем свой новый альбом, который в сравнении с предыдущим мы решили сделать отчасти домашним и акустическим, но оттого даже более проникновенным. Вы знаете, я сейчас пишу свой акустический альбом, и я ни в коей мере не хочу сказать, что он будет проникновенным. Вот, это будет говнище, которое просто я, ну, я не знаю, куда его девать, потому что, ну, блин, набралось у меня уже куча треков, которые совсем мне не свойственны. Ну, из них набрался целый альбом, и вот такого посвящения им точно не будет. Поехали, ставим, слушаем, вы комментируете. Сейчас, куда у меня мышка пропала? Мышка, мышка, где мышка? Вот мышка. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 22, 34, 54 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Мы тут за эфиром сделали антирекламу «Вафель». Вот, обсудили Деринга. И Юрка нам написал, вот как-то по работе присутствовал на многочасовом саундчеке «Дидюли». На концерте я уже не остался. Я представляю, Юр. Но на самом деле он же молодец. Ну согласись, ты как музыкант, ты должен понимать. Он добивался звучания, которое... У него же достаточно большой коллектив, да, у него сейчас... Это раньше он был просто один дидюля, да, никому неизвестный. И не так, чтобы прямо его слушали. Сейчас у него большой коллектив, у него там даже есть отдельный человек, который по треугольнику делает бздынь, то есть у него там масса гектар. Он интересный артист, у него классная музыка. И я понимаю, что вот этот вот, и они же все в акустике работают. Вот самая эта вся беда, что его отчекать, ну, действительно сложно. Они все на акустических инструментах играют, не на электрических. Вот, поэтому я понимаю, что у него чек сложный и долгий. И я, как бывший звукорежиссер отдела культуры, я представляю, что такое озвучивать народный ансамбль с балалайками, с домбрами и со всякой фигней. На одних микрофонах все это работает, и все должно идеально работать. Я это все делал. И в свое время меня... я уже не помню, как звали эту народную артистку. Меня вызвали срочно в Дом культуры. Я прям вот, ну, из дикого похмела пришел, покрутил ручки на пульте, расставил микрофоны. А они кричали: нет, уберите его, все будет. Это что? Он же еле живой. Вот, и в конце концерта вот этот вот администратор этой народной артистки, а там целый был ансамбль, да, народных инструментов, он бегал и умолял меня поехать с ними на гастроли и кричал, что вот все, вот тебе зарплата. Ну, я тогда был, как сейчас бы мне сказали, я бы сказал: да, все, я с вами, поехали. Но тогда я был молодой, борзый и тупой. Тупой, хоть и профессиональный, но был тупой. Вот, тогда я отказался, сказал: да ну вас нахер, мне в моем Белозерске очень комфортно, и пошли вы все жопу, потому что Белозерск — это центр цивилизации. Вот, и как бы вот это был один из моих глупейших шагов в жизни, так как бы они уехали. Ладно, так, что там, Мишаня пишет: я раз это самое Яшкина, Какашкина принес на студию, есть не смогли, вафли оказались долгожителями, за месяц никто не сожрал, обычно там Вот же мне Коляновна купила эти вафли. Вот, я человек, который любит вафли, в принципе. Печенье в клеточку. Так, стопы. О, успел перемотать. Вот, это печенье в клеточку есть невозможно, поэтому мне Каян сказал: забери, хотя бы закусишь этим говном. Так. Витос пишет: тоже в основном слушаю группы на чеке, потом иду гулять. Редко, когда на концерт остаюсь. Ну, как-то ты, как обычный человек, можешь себе это позволить. Вот, скажем так, как обычно. Я бы все-таки сходил на концерт, потому что чек — это чек. Чек — это чек, там люди не выкладываются, они слушают звук. Ну, я как человек, который был и с той стороны, и с этой стороны, да, окопов. И звукорежиссером долго отработал, и музыкантом являюсь по сей день, потому что, ну, это хуже героиновой зависимости, на самом деле, да, мы тут обсуждали эту тему как-то на каком-то из эфиров. Музыкант в тебе никогда не умирает, и как бы ты ни хотел завязать, ты все равно будешь к этому возвращаться. Вот, и я с обоих сторон этого был, и я тебе могу сказать, что когда ты отслушал чек,
это вообще не факт, что ты послушал концерт, потому что концерт надо слушать обязательно. Тем более, если чек сложный. Если чек сложный, значит, у ребят есть какие-то задумки по звуку, значит, это должно быть прям... Не, ну, конечно, есть исключения. Сложный чек, и потом выходит говногруппа и блюют в микрофон. Есть такое. Не спорю, такое тоже случается. Но в основном профессионально, долго, качественно чекаются именно люди, которые делают хороший концерт. Поэтому, если ты отслушал 6 часов чека, я все-таки советую на концерт остаться, потому что вот там уже будет подача, там уже будут расписаны по партиям, по моментам, то есть это уже продуманный концерт, его надо обязательно слушать. А чем вам вафли не угодили? Антоха, хочешь, я тебе их отправлю бандеролью, ты пожуешь и как бы потом напишешь нам рекламный текст по этим вафлям, я думаю, ничего хорошего ты про них не напишешь. Так, Мишаня пишет, и не говори, это мы уже читали, закусишь, напиток испортишь. Слушай, напиток говно у меня сегодня, я же жаловался уже. Мы с Коляновной варили желе смородиновое. У меня остался жмых, мы сок от смородины, от красной отжали, остался жмых, я его настоял вот тут вот, вот в этой вот, в 3-литровой банке. И я понял, что это была моя ошибка. Вот. И я хочу эту штуку, я сейчас буду когда что-то перегонять. Я туда просто вылью в чан и этот спирт извлеку обратно. Вот, ну надо пить что-то. Допиваю. Что там? Был я в вашем Питере, Белозерск круче, каникулы строгого режима. Подожди, каникулы строгого режима не в Белозерске. Ну не надо, я в Белозерске прожил 15 лет. Я там, я каникулы строгого режима видел. Если бы я там увидел хоть что-то напоминающее Белозерск, я бы сказал, да. Вот Калина Красная — это Белозерск. Калина Красная — это Белозерск. А каникулы строгого режима — это не Белозерск. Там вообще намека даже нет. Так, все, я вроде все зачитал, да? Прям вроде все зачитал. Натаха вот написала: магазинные вафли вообще очень вредный продукт. Я согласен, Наташ. Это прям вот как раз какашка. Это прям как раз какашка. Но вот я люблю сливочные вафли, вот которые прям вот, ну вот эти классические, которые хрустишь, да, ими. Ты понимаешь, что там нету ничего, кроме целлюлозы и пищевых красителей. И ну ты как бы подготовлен. А тут, понимаешь, ты, ну, во-первых, смотри, сама вафля, она, ну, не пойми, ну, понятно, что целлюлоза, но это толстая целлюлоза. А в середине вот эта прослойка, это смесь пальмового масла, каких-то остатков какао-продуктов и какое-то говно, которое они смыли просто вот с этих съемкостей и замесили в эту вот, короче, говно. Вот, ладно, давайте слушать дальше. Далее у нас что? Далее у нас что? «Прощай, привычка». Группа «Прощай, привычка», и написано у них очень мало. Посвящается всем, кто прошел путь от собаки до яхты. Я прям сейчас хотел выматериться. Что за путь от собаки до яхты? Короче, трек называется «Собака». Группа «Прощай, привычка». Мне кажется, что это город Питер. И, собственно, апофеоз я вам зачитал. Давайте слушать песню. Вы комментируйте, я прибухну.

Итак, друзья, 22, 46, 53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. От нас уже Дашка пишет, вот вы комментируете, я прибухну, должно быть девизом неформатки. И так это уже девиз. Ты знаешь, у нас же был ростовский сегмент неформатного радио, да, там у нас была студия на базе группы «Сакра». Вот, и там было 6 диджеев и еще 3 приблудных. Они то появлялись, то исчезали. Ну, как бы так, какие-то программы вели. И они всегда понять не могли. Говорят, Зухер, ну как так? Вот. А я же им все карты в руки. И вот, пожалуйста, и время какое хотите. И хотите канал отдельный? Знаете, вам канал отдельный. Я им отдал в свое время канал... Как он у нас назывался-то, господи? Там по тяжеляку все было. Не помню я уже, как он назывался. Вот, и... Их там было 9 человек, и все равно они не набрали то количество слушателей, когда вы комментируете, а я прибухну. Вот, я не знаю, в чем секрет. Не знаю. Ну, наверное, потому что я просто честный. Яков ждет, когда Машка родит альбом. Вполне возможно. Мы тут обсуждаем, что Яков Николаевич наш Шахов пропал куда-то. Он появился. Он недавно появился. Ну, как недавно? С полгода назад появился. Говорит, Зухер, я хочу 100 пластинок. Кинул денег. Я ему напечатал 100 пластинок. Положил. Вот у меня они здесь вот на кресле лежали в коробке. Я говорю, Яша, заберешь? Заберу. Яша, заберешь? Заберу. Яша, забери. Заберу. Яша не забрал. В итоге, когда ко мне дружбан мой Серега приезжал, я просто ему... Он в Москве живет. Я ему в багажник опустил эту коробку. Говорю, Яшка, позвонит, отдашь ему, пусть заберет. Вот. Избавился. Яков Николаевич появился за эти полгода один раз в чате и больше не появлялся. Я не знаю, с чем это связано. Он писал, что у него там какие-то прям судебные дела. Я надеюсь, что все это хорошо у него разрешилось, потому что я недавно в ленте видел, что Яша набирает себе музыкантов, как они называются, сессионных музыкантов для исполнения 3 концертов. Вот, поэтому, как бы, кто желает, можете сейчас написать. Это такая реклама от меня для Яши. Он мне ничего не платил, даже он мне обещал колбасы привезти, сальчичи, череповецкие. Он, кстати, мой земляк практически, он с Череповца, а я белозерский. Вот, мы тут сейчас, кстати, Белозерск обсуждали, что кто мне написал-то, господи, сейчас я найду. Сейчас Дэм мне написал, был я в вашем Питере, Белозерск круче, каникулы строгого режима. Фраза оттуда. Вот, Белозерск, каникулы строгого режима вообще не попали, Белозерск — это Калина Красная. Вот вся Калина Красная — это Белозерск. Причем та баня, где яйца обожгли вот этому... В этой бане я проводил второй день своей свадьбы. Второй день своей первой свадьбы. Так, Якова давно на эфиров не было. Андрюха пишет, у меня до сих пор обоняние искаженное. Да ладно, что вы, кому вы верите, друзья? Нету такой фигни, как коронавирус. Все это фигня, оно давно уже присутствует. Просто был тяжелый грипп. Вечер занимательных историй получился. Яков ждет, когда Машка родит альбом. Ждем Машку, ждем Якова. Вот, все. Все. Вот, Витос пишет, еще одна из многих тысяч подобных групп. Это, видимо, про «Прощай привычку». Слушайте, у меня название, вот это «Прощай привычка», она что-то у меня ассоциирует. Мне кажется, они у нас когда-то появлялись. Проявлялись, но, видимо, вот так же как-то вот так и проявились. Раз, аффикса. Знаете, у меня был фото... Вы знаете, что я когда был школьником, я таки был школьником, 69 рублей, это огромные деньги. У меня у матери, мать, главный бухгалтер была НПО «Тулучермет», а НПО «Тулучермет», чтобы вы знали, это до сих пор один из 5 крупнейших металлургических комбинатов в Европе. Вот, и вот у моей мамки тогда зарплата была 110 рублей. Мы жили в Советском Союзе, и фотоувеличитель стоил 69 рублей. Ну, грубо говоря, 70. 70 минус 110.
40 рублей. Это 3 четвертых зарплаты. 3 четвертых зарплаты. Вот. Фотоувеличитель я купил. Я купил себе. И я его отбил, чтобы вы знали, в школе фотографии качков. Качков. Фотографии каратистов. Фотографии терминатора. Фотографии поз для тэквондо. Вот это набор вот этих вот постановочных картинок стоили по рублю за фотку. Я его отбил, этот фотоувеличитель, за 4 дня. И вот мой первый бизнес-план. Я человек, которого не взяли в пионеры, потому что я спросил, а за что? А за что, понимаешь, нас привезли на Красную площадь и выстроили всех. И вот, ну, где вот этот вечный огонь, каска, там вся фигня. Мы недавно, кстати, с Коляновой ездили, я ей пальцем ткнул, говорю, вот Коляна, вот здесь меня зачморили, здесь меня не взяли в пионеры. Вот, это было зимой, как раз мы ездили, а что мы в Москве делали? Мы куда-то ездили там по делу, ну, не суть важно, ладно. Вот, и я отбил этот фотоувеличитель за 4 дня, за 4 дня. И мой первый бизнес-план сработал. Я потом еще 2 года получал чистую прибыль. Потому что фотобумага стоила копейки. Фикстаж стоил копейки. Проявитель стоил копейки. Фотобумага, ну, она кусалась. Но если брать березку, то как бы оно шло. Вот, и я к чему? Я же начал про фиксаж. Я вот эту тему именно туда маякнул и забыл вообще, откуда я стартанул. Хрен с ним. Так, прощай, привычка, собака. От собаки до яхты я так и не понял, насколько далеко. Еще одна из многих тысяч подобных групп мне написали из Перми. Из Челябинска мне написали, что до сих пор обоняние искажено. Алиска ржет. Собственно, трек ни у кого никаких симпатий не вызвал. На чем я могу сказать? Трек не удался. Теперь мне же надо найти что? Что мне надо найти? Сейчас я мотну чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад бэкграунд. Ну, чтобы он делал бу-бу-бум, бу-бу-бум. Все как положено. А у меня где-то вот здесь. Где-то в аналах Винчестера. Видимо, надо ткнуть в сеть. Набрать Майнзухер. И я складывал специально для Алиски. Вот же. Вот, сейчас мы его перенесем на рабочий стол. Оп.

Представляешь, что ты только представь. Из Тулы в Москву везли вступать в пионеры. И там как бы стоит вот эта комсомолка, она читает эту пионерскую клятву, кстати, правильнее звучит, клятву. И мы должны все за ней повторять. Вот, и она задает вопрос, а вот ты согласен? Ну, она вот это все в микрофон на всю площадь. Там, помогать сирым и убогим, держать пенсионеров за яйца, носить продукты. Ну, там как-то все это сформулировано. И я, ну, что мне там было-то, господи, лет, наверное, 12-13, что-то такое вот, может, даже меньше. Я не помню, честно, когда меня принимали в пионеры. Я своим наивным умом спрашиваю, а зачем? Зачем? И что тут началось? И маму в комсомол, и в партийную ячейку, и там что там только не было. Короче, меня не приняли в пионеры. А там была такая жопа. А потом меня все равно задним числом приняли. Я целый год ходил галстук назад. То есть я узелком разворачивал его взад. Вот, и у меня был разрисованный пионерский галстук. Там было написано... Кстати, слово «Металлика» там было написано. Вот, и... Я чудил. И потом через год меня заочно приняли в пионеры, потому что, ну как, не может быть, что в нашей школе был один непринятый в пионеры, вот, потому что он плохиш. Как-то вот так произошло. Итак, сейчас я включаю замечательный трек. Да, Алиска, ты все правильно поняла. Я сейчас включаю замечательный трек, после которого включится или другой диджей, или автодиджей. Тихо тут не будет. Всем говорю, встретимся завтра. Завтра в программе «Неформатный миксер» мы прибухнем, но будет гораздо веселее, потому что будет гораздо больше людей. И чего это я хотел сказать? А, в жопу! А, запись сегодняшнего эфира появится на сайте «Неформатного» в четверг. Услышимся завтра. Радио, пока! Остаемся на стриме еще минутки 3-4. Где у меня, сука, мышка? Вот она. Где мышка? Вот она.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. В виде его страдания брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

Рейнхард родился 23 января 2010 года. Основатель стиля джаз-мануш или цыганский джаз. В среде джазменов его называли «Великий Джанго». Прозвище Рейнхарда «Джанго» на цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так, чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего была музыка.

Джанги начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанг закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда. Это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему джаз

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже пули.

Им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Ясно льёт, а ну-ка трет, тут гостевой галит.
1: И коньи бегут под балкон.
2: И все слушают неформатное радио.
3: А итак, друзья, добрый вечер.
4: Добрый вечер, дорогие друзья.
3: Наконец-то мы все наладили. Вроде как, по идее, у нас все должно работать. Вот, но и на старуху бывает проруха. Что-то вот, блин, в самый последний момент я теперь не слышу, что творится вообще в эфире. Вот, очень странно. Но я вижу, что в эфир звук идет, но вот к нам на колонке почему-то не идет. Ну и... Так, ну-ка, проверочку. Нифига.

0: Ну и ладно, давайте будем пока в глухую, вслепую. Плюс у меня почему-то не обновляется эфирный чат. Почему-то у меня... А, вот, все, вижу пингвинчиков. Стартуем уже скоро, написал коняшка. Ну и, в принципе, можно туда первый коммент захерачить. Вот, первый нах от меня. А итак, друзья, 20.02 на моих системных почему-то, не знаю, хотя, по идее, должно быть 21.00.
1: Не перевели, Захарчик!
0: Так перевели, перевели назад.
1: Ну да.
0: Ну, а у меня получилось на 2 часа назад перевелись они сами, своим пешком. Сами своим пешком. Вот. Ну, да ничего. Ничего страшного. Я вот смотрю, народу пока в эфирном чате нету. Может попробовать рестартануться нам. Что-то я звука вообще не наблюдаю. Никакого. А мне же надо будет слушать. Мне же надо будет как-то слушать, что там люди вообще поют. Как-то комментировать это дело, да? Вот. А как-то вот все никак. Все никак, все нигде. Так, смотрим. Звук. Все должно быть. Все должно быть. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, придется. Давайте-ка мы, друзья, сейчас отключимся на минуточку. На минуточку. А потом снова включимся. Итак, стопе. А итак, друзья, ну вот мы вернулись. Пришлось пустить звук на... Как это называется? На дополнительный канал. Вот, короче, худо-бедно. Я теперь всех слышу. Вот. Но теперь и коняшка тоже. А ты, коняшка, тоже бум-бум-бум слышишь?
1: Ну, типа того, да.
0: Вот, все, теперь, значит, все замечательно. А итак, друзья, что-то я не вижу никого в эфирном чате. Как-то все тухленько. Хотя уже
1: только
0: 8...
1: Коля Лапшин с нами вместе.
0: А, Коля Лапшин вместе. Подожди, у меня, видимо, не обновляется. Вот, все, вижу. Появились комментарии. Так, Калюня, здорово, друг. Пишет, нас мало, но я в тельняшке. Если честно, не люблю я эстраду. Ну, ты знаешь, видимо, эстрада тоже не очень любит себя, потому что вот обещали мы, что что перенесем эфир. Перенесли, а вот эстрадников-то что-то никого и нету. Вот, надо, наверное, все-таки сделать репост, да? Давай, коняшка, ты пока порассказывай что-нибудь, я пока перепощу все.
1: Ну, давай, перепощи, а я расскажу. Так вот, други мои кровные, у нас на Неформатном радио очень много красивой, интересной музыки. Это и рок, и тяжелый рок, и метал, и даже иногда бывает рэп-хип-хоп. Вот. Но очень редко и очень мало у нас на Неформатном радио представлены именно попсовые песни, эстрадные песни, попсовые песни, да? Вот. Но тем не менее, они там есть, и их нужно все-таки пихать в эфир. Почему? Да потому что красиво сделано, очень интересно, и я считаю, что на Неформатном радио такие треки тоже должны иметь возможность быть представленными. Вот. Посему для сегодняшней программы были подготовлены специально несколько треков, ну, не так мало и не так много, ну, достаточно, да, которые будут биться сегодня за ротацию на Неформатном радио. Вы это все услышите. И я считаю так, что треки очень качественные, очень хорошие и, не повесть слова, вкусные. Поэтому слушайте Неформатное радио. Я думаю, что вам многое понравится. А что вот так?
0: Ну, давай объявляй первого удачника, неудачника, как назвать-то? Первого конкурсанта.
1: Слушай, Захарчик, а мне это сложно делать, потому что я тебе отправлял в свое время это вот...
0: все по твоему списку. Сейчас у нас забава. Белое, черное.
1: Не, вот. Подожди. У нас же кот в мешке сначала идет.
0: Ну, не знаю, вот какой был список, в таком списке все и выложил.
1: Погоди, сейчас решим. Так. И сейчас...
0: Ну, давай начнем с забавы, а потом мы уже кота-то добавить всегда успеем, я думаю.
1: Подожди, я сейчас один момент. Я вообще просто просматриваю то, что я тебе скидывал, Захарчик. Ну вот ты имеешь в виду что? Какой трек первый?
0: Забава. Белое, черное. Что-то такое.
1: Нет, подожди, подожди, подожди. Белое, черное — это Валерия Барская из Донецка.
0: Ну,
1: вот.
0: Я тебе говорю, вот. Как у меня это отображается. Ну, значит, это Валерия Барская.
1: Ну, давай.
0: Ну, откуда
1: Итак,
0: она?
1: Валерия Барская, город Донецк, «Белое, черное». Это трек, который открывает нашу сегодняшнюю программу «Эстрадный эфир». И я скажу так, что девушка обладает очень хорошим голосом, очень интересный вокал и довольно-таки неплохой текст. То есть это очень симпатичная композиция.
0: И опять же Донецк.
1: Да?
0: Многострадальный. Ладно, поехали.
1: Куда нас пригласили играть?
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.14. По идее, должно быть, но у меня почему-то 20.14. Ну, вот этот трек, я бы не сказал, что это попса. Это совсем это не
1: эстрада,
0: попса.
1: Это даже не эстрада,
0: это романс.
1: Песня.
0: Это романс. Вот, я так подозреваю, что это был романс.
1: Вот ну, так. Скажи, Захар, как тебе, понравилось, не понравилось?
0: Да, вполне себе, очень даже неплохо. Очень даже прям хорошо, я бы даже сказал. Добрая такая, душевная песняга. А, так, я скачал Ксению Кубину, что мне с ней делать, коняшка?
1: А ее нужно запихнуть в эфир.
0: То есть вот сейчас...
1: Вот, да, друзья мои, я хочу извиниться перед вами, потому что у нас эфир внеплановый, да, и мы как эфир начинаем с кота в мешке. Вот. И белорусы наши, сябры, наши друзья, они всегда готовят для нас какой-то трек, да, который мы с Захаром не слышим. Вот. И они подготовили к предыдущему эфиру трек Ксении Кубиной. Вот. Но эфир не состоялся, а вот сегодня мы как-то благополучно с Захаром про этот трек забыли. Вот. Я хочу извиниться и перед нашими белорусскими друзьями, и перед Ксенией, и обязательно сейчас этот трек пройдет в эфир. Обязательно, потому что трек очень красивый, как мне сказали ребята. И я думаю, что это будет очевидный претендент на победу в нашем голосовании.
0: Итак, Ксения Кубина, откуда они у нас?
1: Минск.
0: Минск, из Минска. Вот, песня называется «Солнце». Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, запустил я Аську наконец-то, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Вот. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Что-то сегодня у нас не густо, прямо так скажем, не густо людей, желающих пообщаться. Вот один Калюня, ну и Ваську, вот кто-то строчит, но подозреваю какой-то спамер. Вот, ничего так нормально пишет, ничего так нормально. Это была Ксения Кубина, Солнце, Минск, вот, Игорек нарисовался, Малый Рослаец, здорово, друг, хой-хой. Вот, и смотрите, что вот я думаю, вот настолько тонкая грань между попсой и...
1: роком.
0: И роком, да. Я бы вот прям не сказал, что это попса в чистом виде. Мне кажется, это все-таки ближе к такой волне.
1: Ну, знаешь, Захар, у нас была группа Вермонт в свое время, да? Она, в принципе, похоже играет. И это тоже сложно назвать роком и сложно назвать попсой. Это эстрада и такая, знаешь, утяжеленная эстрада. Ну, это рок и в то же время эстрадная песня.
0: Ну, группа Вермонт, скажем так, это вот та группа, которая мне очень понравилась, я насколько помню, да?
1: Да, да, да.
0: Я бы не сказал, что там эстрада-то. Там все-таки серьезный такой классический, я бы сказал, даже рок. Вот, а вот в этом треке такая вот прям грань, сложно куда-то, вот шаг влево, шаг вправо и уже все. Так, вот Игорек пишет, у меня не работает сайт неформатки. Не может быть, сейчас я проверю, работает ли он у меня. Вот, и у меня все работает, Игорек, все отлично работает. Так что смотри, это что-то у тебя.
1: Захар, ну я хотел тебе задать вопрос вообще, как тебе песня? Ты видишь ее на информатном радио?
0: Вполне даже ничего. Вот второй трек и пока радует, пока все радует.
1: Не, на мой взгляд, очень сильный трек, и мне вот ребята из Беларуси, которые прислали эту песню, да, они сказали, эта песня порвет всех. Эта песня очень сильная. И я с ними согласен. Белорусы в очередной раз радуют, и данный трек, на мой взгляд, он
0: ну, не сказать так, что прям порвет, но пока вот неплохо. Вполне себе неплохо. Я бы не сказал, что это прям вау-бомба, да, как оно бывает. Но достаточно неплохо.
1: Короче, от тебя галочка, возможно, будет.
0: Галочка будет. Да невозможно будет. Вот уже две галочки за эфир приросло.
1: Отлично. Захарчик, ну давай тогда идти дальше.
0: Давай дальше, давай поздороваемся. Вот у нас Танюшка нарисовалась. Здравствуй, кто у нас тут? Игорек нарисовался, пишет, две минуты грузился. Не знаю, Игорек, у меня прям отлично сразу сайт открылся. Это, наверное, что-то у вашего провайдера, да? Вот Калюни пишет, нас больше стало. Нас уже целых три человека в чате. Давайте, друзья, подтягивайтесь, потому как скучно нам двоим тут, вот. Давай, Коняшка, объявляй следующий трек.
1: Ну что же, друзья мои, следующий исполнитель у нас из Москвы. Это коллектив под названием Mixerland. И, ну, как бы ребята играют рок, но я не считаю, как бы, что данный трек, он, ну, как бы, годится именно в роковый эфир. Мне кажется, все-таки в эстрадный эфир он больше подойдет. Трек называется «Слишком жаль». И я думаю, что именно в эстрадном эфире данный трек очень красиво прозвучит и украсит собой своим присутствием наш сегодняшний эфир. Итак, друзья мои, группа Mixerland, Москва, композиция «Слишком жаль», слушай.
0: Поехали.

0: Итак, друзья, 21:28 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Где-то там, на той стороне МКС. Вот, и есть у нас такая штука, как эфирный чат Зухера. Находите его ВКонтакте, тема заведена, общаемся там в комментариях. Кому удобнее общаться в Аське или в Майл-агенте, находите 96.4.7.5.Аська и неформатная Mail.ru, это как Mail. Как понятно. Вот, ну, смотри, вот если прошлый трек, да, он как-то балансировал на грани, и было сложно его куда-то подвинуть, то ли в рок, то ли в эстраду, то вот данный трек, как он в рок не тянулся, как не лепили туда всякие роковые примочки, привески, но все-таки вот он прям попса. Прям попса. Да. Причем, скажем, такая поюзанная, поезженная. То есть, ну, не в том плане, что плохая, а вот из каких-то, знаешь, конца 90-х повеяло мне, знаешь, этот одинокий голубь на карнизе за окном. Вот что-то такое. Помнишь, была такая песенка?
1: Было, было.
0: Вот, и вот очень сильно напомнил. То есть, как сказать, ничем не выделился трек. Ничем. Неплохо, конечно, записано. Текст не слушаю принципиально. Хотя вот смотри, пишут нам в комментариях, ну и слова ужас. Вот, слава богу, слова я не слушаю, поэтому мне проще. Так, вот Калюни написал, это не так, как предыдущее. Нравится, так-то и сам смогу, даже не напрягусь ни разу. Вот, Игорек пишет, такое ощущение, что чувак сваливает от жены в Таиланд и при этом открыто ей говорит, мне очень жаль, сегодня улетаю в Тай. Издевается, сука, говорит. Вот, ну, у каждого свое, кому-то что-то. Мне вот голуби навеяло Игоряна чутайских продажных женщин. Каждому свое. Вот, ну, коняшка, что ты скажешь?
1: Ну, я скажу так, что очень симпатичный трек, приятно было послушать, но больше сказать ничего не могу.
0: Вторично, как-то
1: вторично,
0: вот
1: да.
0: Вторично, очень. Вот, давай, ладно, дальше объявляй, небо Скифа.
1: Объявляй дальше. Очень наш хороший, большой друг Скиф из Республики Коми, он у нас в программе часто звучал. Вот. И очередной трек данного исполнителя называется «Между небом, между землей и небом». Вот. Песня красивая, и я считаю, что именно в этом формате и в этой программе она будет звучать именно по-хорошему. Вот. Ну, слушайте, оценивайте и наслаждайтесь.
0: Песня и не забывайте красивая. Комментировать. Поехали.
1: Да.

0: А итак, друзья, 21.36 на наших зеленых системных. Вот, это у нас был проект
1: «Небо Скифа».
0: «Небо Скифа» между землей и небом. Слушайте, ну вот, интересно, конечно, звучок, когда вот начался трек, меня сперва покоробило. Вот, скажу честно, покоробили вот эти дудки. Дудки покоробили. Вот, но потом смотрю, что-то вот как-то втянулся. И знаешь, вот все бы ничего, но очень длинный. Очень длинный, почти 5 минут. Причем он очень монотонный. То есть вот было бы идеально, если бы он был в 2 раза короче, он бы слушался лучше. И не так бы, наверное, надоедал, да? Ну, очень монотонный трек получился. Вот. Так, что пишет народ у нас в эфирном чате? Вот, Калюня пишет, почти Кинчев. Танюха говорит, да, есть сходство. А где сходство-то? Ты уловил, конечно, сходство с Кинчевым?
1: Да, по-моему, нет. Вот, Колесой, наверное.
0: Я тоже что-то как-то не очень. Вот, Игоряха пишет, вот эту песню попсой совсем не стал бы называть. Легкий рок, очень приятный, текст интересный, смысловой, русско-роковый. Очень, говорит, напомнила группу Альцхеймер. Настолько похоже, что я мог бы перепутать ее с Альцхеймером. Даже голос такой же, как у Антона Вербицкого. Слушай, ну, я не знаю Вербицкого. После эфира послушаю, что ты там выложил в эфирный чат. Вот, мне ничего, наверное, не напомнило. Достаточно самобытно. Ну, для моего уха, потому что, ну, мне сравнить не с чем, да. Но вот монотонно очень и длинно. Вот единственный минус у этого трека. А так, конечно, все очень здорово.
1: Очень приятно, мелодично, вокал красивый. И я считаю, что этот трек, ну, он, ну, достоин ротации формат Мрази.
0: Вполне возможно, но я бы, конечно, бы еще над ним поработал бы. Я бы его покоцал.
1: Это не самая лучшая песня от этого
0: сборника. Я бы его покоцал бы, правда.
1: Были у него песни гораздо лучше.
0: Вот, так, кто-то мне Ваську что-то подмахнул. Давайте посмотрим. Так, я тебя не вижу, пишет мне человек. Ну, давай добавим тебя в контакт. Может, увидишь. Кто это вообще? Что это? Доктор. Мне написал доктор и пишет, я тебя не вижу. Доктор, человек, представься, как тебя звать, откуда ты, зачем ты, почему ты и что вообще случишься. Вот, конечно, давай пока объявляй следующий.
1: Едем дальше, друзья мои. И я очень рад вашему вниманию представить следующий трек, следующий исполнителя.
0: Я хочу предупредить. Далее у нас Ксения Ес, но ее время в плейлисте почему-то изображено знаками вопроса. Вполне возможно, что когда мы его включим, он срубится, и мне придется искать где-то эту песню в другом месте. Это я так, на всякий случай, предупреждаю, да, что если вдруг мы переключимся на следующего исполнителя, а потом снова поставим Ксению Ес. Вот,
1: ну,
0: давай,
1: так вот, друзья мои, рассказывай. Ксения Ес – это наша любимая, наша дружище из, ну, не из даже, с Украины. Вот, девушка, которая уже давно в ротации неформатного радио со своей композицией «По дорожке», вот, а сейчас она представляет новую песню, которая называется «Очима ти сказав мені люблю». Песня на украинском языке, соответственно, девушка с Украины, из города Сумы, и песня очень красивая, очень красивая, и я считаю, что, друзья мои, Нужно давать дорогу всем исполнителям, всем талантливым, интересным исполнителям, да, которые поют, и тем более поют на своем родном языке. Украинцы наши братья, так же как сябры белорусы, вот, я очень рад тому, что у Ксюши новые песни появляются, и эти песни не хуже тех, которые звучат на неформатном радио в ротации. Так вот, Ксения Ес. «Очима ти сказав мені люблю».
0: Я выяснил, доктор, это вот поганый бот. Это поганый бот. Сейчас мы его добавим в бан-лист. Так, удалить себя из списка контакта. Так, итак, Ксения Ес, ставим, слушаем, поехали. Вот, это как раз тот момент, о котором я говорил. Давай, конечно, тогда расскажи нам про Оксану Савельеву, а я пока Ксению ЕС попробую поискать.
1: Да, это сложно, Захар. Сейчас подожди, мне нужно собраться.
0: Попробую поискать во ВКонтакте, чтобы перезакачать этот трек, потому что, видимо, как-то он некачественно залился и проскочил мимо плейлиста. Такое бывает.
1: Один момент, друзья мои, один момент. Так вот, Оксана Савельева, следующий наш участник, она наша землячка из России, из города Орехово. Она на неформатном радио представила. Вот. И мне понравился больше всего трек, который называется «Лондонский туман». Трек очень симпатичный, очень интересный, драйвовый, качественный. И здесь я что хочу сказать, что, во-первых, вокал отличный, и, во-вторых, сама работа именно музыкантов, звукорежиссера над аранжировкой. Песня очень интересная. Я считаю, что именно вот в нашем эстрадном эфире данная песня может прозвучать так, как она должна звучать. Песня сильная. Слушаем, восторгаемся, либо критикуем, не знаю, да. Но, по крайней мере, мне эта песня очень нравится. Итак, Оксана Савельева, Орехово, Зуев, Московская область. Песня называется «Лондонский туман».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Вот Калюнин написал, я, говорит, понял, русское радио без работы не останется. Вот. Попса попсой, пишет Игоряныч. Слушайте, ребят, ну, сегодня у нас эфир-то попсовый, поэтому попса попсой сегодня как раз звучит как похвальба. Как похвальба, потому как действительно попса, действительно не надо как-то даже заморачиваться и думать, что это, о чем это. Это стопроцентная такая вот попсовая попса. Причем
1: эстрада, эстрада.
0: Эстрадная попса. Причем достаточно неплохо сыгранная и спетая, то есть без всяких назойливых вещей. Вот, неплохая попса. Вот так вот. Так, вот Игорек пишет, я такой не буду слушать, но другим не запрещаю их дело. Ну, как бы для разбавки контента такие вещи тоже нужны, поэтому я считаю, что неплохо. Вот, перекачал я Ксению ЕС, так что можешь, коняшка, объявлять.
1: Объявляю, друзья мои. Так вот, только что была у нас Оксана Савельева из города Орехово-Зуево. Очень красивый и интересный трек. Но я считаю, что у Ксении ЕС трек не хуже. Как минимум не хуже. Это наша подруга, наш очень хороший друг. Ксения ЕС, она уже давно врататься неформатного радио с композицией «По дорожке». Вот. Та песня была на русском языке. А сейчас Ксения ЕС представляет трек на украинском языке. И наши украинские друзья, я считаю, что должны у нас треки звучать на разных языках, в том числе и на украинском. Так вот, Ксения ЕС, город Сумы. Слушаем.

0: Итак, друзья, вот смотрите, язык украинский, да? Но за 70 лет пребывания в Советском Союзе, это три поколения, формирование фраз все равно идет русское. Вот, я сейчас стоял на крылечке, курил, слушал, и я слышу, что построение рифмы, построение фраз все равно идет на русском языке, использованы украинские слова. Вот, коняшка, ты никогда не задумывался об этом?
1: Я абсолютно не задумывался об этом. Песня красивая.
0: Вот. Так, Игорек вот пишет, могли бы аранжировочку не обезьянничать со многих похожих композиций. Я не знаю, про что. Это, наверное, Игорек про предыдущий трек написал, да? Вот, потому что здесь-то, в принципе, никакой обезьянничества-то не было. Фано и голос в чистом виде. То есть такая баллада. Я, правда, не понял, про что, но неплохо. Голос хороший.
1: Ну, все равно молодец.
0: Рояль настроен. Вот, значит, все нормально. Вот, ни о каком сведении тут речи быть не может, потому что тут сводить голос, инструмент. В принципе, неплохо. Вот, ну и по этому треку ни одного комментария я что-то не вижу. Видимо, можно смело переходить. Много похожих клавишных аранжировок у многих песен, говорит Игорек. Игорек, ну, как тебе сказать, на клавишах какая может быть аранжировка? Ну, клавиши, голос, все. Вот если я все свои песни пою под клавиши, то они звучат абсолютно одинаково. Все, кто как умеет играть. Вот кто-то обыгрывает три ноты в аккорде, я обыгрываю две ноты. То есть кто как привык. Вот, ну, ладно, тут об этом спорить, это, скажем так, построение музыкального вкуса исполнителя больше, это все-таки не аранжировка, это аккомпанемент, тут аранжировки нет, тут просто голос и аккомпанемент, все. Давай, коняшка, следующего, мученика.
1: Едем дальше, друзья мои, и у нас на очереди наш казахский друг, город Алма-Ата.
0: Алматы! Алматы!
1: Который... Что, Захар?
0: Алматы называется город.
1: Да, Алматы. Да. И исполнитель, которого зовут Ержан Алинов.
0: Город Яблоко, кстати.
1: Чего?
0: Город Яблоко.
1: Так вот, друзья мои, я очень рад тому, что у нас в эфире сегодня присутствует данный исполнитель. Почему? Потому что, во-первых, песня красивая. И, во-вторых, что у нас, ну, как правило, звучат исполнители с Украины, с Беларуси, с России, вот. А с Казахстана не так много. Даже, скажу так, очень мало. И вот я считаю, что вот песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Любовь настала», она украсит с собой нашу программу. И это песня, которая возвращает нас в наше детство, в наше юность, да. Это именно Советский Союз. Песня, которая... Ну, что буду говорить? Лучше послушаем. Итак, Ержан Алинов, «Алма-Ата», композиция называется «Любовь настала». Слушаем, комментируем.

0: Ну, как сказать? Нарисовалась белка-хранительница. Приветище. Приветище тебе, солнце. Вот, говорит, это каждый раз по вторникам такое. А то, говорит, решила не форматку послушать, а оттуда, ух. Вот, нет, это пропущенный. У нас в прошлую среду должен был быть эстрадный эфир. Поэтому он у нас сломался, и мы его объявили всем, что он будет во вторник, а завтра будет опять эфир. Два дня подряд. Вот, но смотрите, вот у меня прям с первых нот, с первых, понимаешь, аккордов прям всплыл наш незыблемый, подожди, как его, Корнелюк со своим бандитским Петербургом. И вот как бы там ни старался человек что-то петь, все равно я прям слышал бандитский Петербург. Причем настолько, по-моему, 99% попадание. Вот. Ну, может, я, конечно, путаю что-то, но вот прям один в один. Так, вот Танюшка пишет, можно сказать, классика советской популярной музыки. Красивое исполнение, ее пела Роза Рымбаева. Но я на самом деле эту песню не слышал в исполнении Розы Рымбаевой. Я вообще плохо помню, что она пела в свое время. Но вот у меня прошли четкие ассоциации с Корнелюковским бандитским Петербургом. Вот хоть режьте меня, хоть жгите. Один в один. Конечно.
1: Ну, я скажу, что в свое время у нас замечательный сериал «Гардемарины вперед». Вот.
0: И, вот, мне, и, вот, и туда...
1: И что в свое время у нас замечательный сериал «Гардемарины вперед». Вот.
0: И, вот, мне, и, вот, и туда, именно... и туда тоже меня...

0: это, мне кажется, вот песня из той категории, которая, ну, могла бы звучать в сериалах, да? Здесь и вокал хорош, и текст интересный, и аржовка симпатичная. Вот если бы эта песня победила в голосовании и звучала в форматном радио, я был бы очень рад этому.
1: Я был бы не рад, знаешь почему? Потому что все-таки музыка очень попахивает плагиатом. Ну, очень. Я не хочу никого обидеть, но вот слишком прям близко. Слишком близко. 99% попадание. Хорошо спето. Я ничего не говорю. Текст, наверное, хороший, но я текст никогда не слушаю. Вот, но очень пахнет плагиатом. Вот так вот. Так что вот, ну, это лично мое мнение. Я, конечно же, не претендую на мнение Бога, да, но вот лично мое мнение такое. Вот, у нас Никитка нарисовался. Здорово! Народ потихоньку подтягивается. Просто я так понял, для всех вообще нонсенс, что сегодня у нас идет программа 5 плюс 1, хоть...
0: Во вторник!
1: Да, во вторник, хотя мы в прошлую среду всем сказали, что... Не сказали, а написали, потому что сказать не имели технической возможности. Сломалась у нас аппаратура, и прошлого эфира не было. Поэтому мы его сделали сегодня во вторник. Вот, а завтра будет опять программа 5 плюс 1, так что вы нас имеете возможность два дня подряд слушать наши наглые морды. Вот так вот. Давай, конечно, дальше.
0: Ну что, друзья мои, только что у нас была Алма-Ата, Казахстан. И я считаю, что данный трек был хорош и достоин расстаться с форматом радио. А сейчас у нас на очереди российский участник из Казани. Группа называется «Доля Ангела». И, друзья мои, у нас не так давно был юбилейный эфир 5 плюс 1. И там звучала композиция от группы «Багира» из Казани. Группа, которая просто порвала своим участием все наши эфиры. И очень симпатичный был трек. А в данный момент времени как раз вот группа из Казани тоже, называется «Доля Ангела». Я решил, что данный трек, он все-таки ближе к попсе, к эстраде. Ну, хотя, друзья, играют они, в принципе, как бы на рубеже эстрады и рока. Вот. Сейчас мы послушаем. И я считаю, что данный трек тоже, он достоин ротации форматом радио. И очень симпатичен. Так вот, «Доля Ангела», композиция называется «Мы одни». Слушаем и комментируем.
1: Тут вот народ пишет, что завтра, скорее всего, будут симфонические оркестры. Нет, ребятушки, завтра все-таки будет нормальный рок, я думаю. Я надеюсь. Я надеюсь, что коняшка нас не подведет. Ладно, поехали. «Доля Ангела», «Мы одни».

0: Моя язва еще сильнее заболела после того, как я послушал этот трек. 22.07 на наших зеленых. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Нарисовался у нас Юрок. Здорово, дружище. Так, вот, ну, что пишут. Вступление, как в метал-балладах, а дальше бум-бум-бум. Типа ранних зверей. Что-то в итоге Рокопопс не сказал бы, что плохо. Но я не особый любитель такой музыки. А голос на Питкуна похож. Ты знаешь, вот Питкуну не говори такого никогда. Вот он на следующий Малый Рославец приедет, ты ему включи и скажи, что голос на него похож. Я думаю, слава тебе, в бубен зарядит сразу. Вот, так, местами кино, когда твоя девушка больна. Так, Никитка пишет, в этой аранжировке не слышал. Так, Татьяне понравилось, Светлане понравилось. Игорек вот пишет, местами лажи проскакивают, по-моему, инструменты нормально не состроены. Ты знаешь, там не только в инструментах беда. Инструменты, кстати, более-менее звучали, но вот голос местами вообще не попадал. Вообще не попадал. Вот, то есть, похоже, вот как будто пьяный Зухер вышел на сцену и поет отдельно от своей группы. Вот группа играет одно, а я пою другое. Группа играет «Мама, я панк», а я пою «Ой, то не вечер». Вот у меня лично такое впечатление сложилось. Ну, опять же, это лично мое впечатление. Галки от меня не будет точно за этот трек. Коняшка. Коник.
1: Ну, а что я могу сказать? Песня красивая, интересная. От меня галка будет.
0: А все потому что... Все потому что от коня галка будет. Давай, ладно, объявляю следующего участника.
1: Итак, друзья мои, у нас на очереди очередной наш российский русский город Уфа и исполнитель, которого называют Юлена. Ну, как бы вот...
0: Ну, Еленой ей не захотелось быть, решила стать Юленой.
1: Да, это, ну, английская буква Ю и Лена. Песня называется «Я хотела бы». Что хочу сказать по поводу этой песни? Песня, на мой взгляд, очень красивая. Песня достойная. Песня, которая, ну, в основном, она ценна именно вокалом. Женским красивым вокалом. По
0: готовит, аржу... готовит нас коняшка, слушайте, он нас готовит заранее, говорит, песня сильна вокалом.
1: Да, я скажу так, что это типичная попса, типичная попса, на мой взгляд, да, но насколько хорош вокал, да, и учитывая то, что сегодняшний эфир, он посвящен эстраде, попсе, я считаю, что песня данная украсит наш сегодняшний эфир, ну, а как она вам понравится, не понравится, это уже, как бы, ну, ваше дело, да. Мне эта песня понравилась, иначе я бы ее в эфир не воткнул. Так вот, Юлена, Уфа, песня называется «Я хотела бы». Слушаем и делимся комментариями.

0: Замолчал Захар.
1: Да я вот думаю, как бы так сказать, чтобы не схамить, может просто промолчать. Вот, ну, ты знаешь, коняшка, я не знаю, чем тебя поразил вокал, не знаю. Ну, честно, ну, очень стандартно, очень замылено, очень однообразно. Это миллион первая песня с Муз-ТВ или с какого-нибудь там Лав-радио. Миллион вторая даже, потому что миллион первая уже была в этом эфире. Вот, ну, абсолютно что-то ровное, незапоминающееся и, в принципе, наверное, даже кроме исполнителя-то, наверное, никому и не нужно.
0: Ну, не соглашусь, Захар, потому что очень хорошо девушка владеет своим голосом.
1: Голосом она владеет не очень, скажу тебе честно. Вот где-то в середине песни я прям услышал даже, где не очень, был такой моментик один. Плюс сведение, конечно, не, ну, оставляет желать лучшего. Вот, смотрите, что народ пишет. Что народ пишет? Обычная стандартная попса с русского радио. Лена Зосимова вернулась. Папа опять денег дал. Какой-то незапоминающийся стандарт. Попса детектед. Вот, Калюня пишет: вам могу много такого добра накидать. Калюня, не надо, спасибо. Добро само кидается в больших количествах, почему мы и вынуждены иногда делать именно такие эфиры попсовые, чтобы отсортировать хотя бы вот более-менее, представь, что там осталось за кадром, да? Вот. Ну, вот мое мнение, абсолютно что-то незапоминающееся, что-то миллион второе. Очень посредственно, очень. Ну, это мое мнение. Только мое, поэтому я ни на чем не настаиваю. Конечно.
0: Ну что, ладно, не буду ничего говорить. По крайней мере, мне эта песня понравилась. Именно в конве эстрадного эфира, я думаю, что это достойно. Но, опять же, решать мне, решать радиослушателям. Итак, друзья, едем дальше. У нас на очереди опять Москва. Наш родной, любимый город. И сейчас вот прозвучит песня, которая тоже мне понравилась. Я уже боюсь подробно рассказывать, потому что, ну, как бы меня уже критикуют. Вот, песня от Альберта Шишкунова и Алены Мосс. Она называется «Слежу дыхание». Песня эстрадная, песня попсовая, песня именно в классике жанра, но песня сделана очень хорошо. Друзья мои, если вы не заплесневелые, если вы не готовы ругать и хулить попсу за то, что это просто попса, да, послушайте, на мой взгляд, аранжировка удачная.
1: Не, а мы попсу не ругаем за то, что она просто попса, потому что это однозначно попсовые эфиры, попсу за попсу не ругают, но попса попсе тоже рознь.
0: Вот, друзья. Поэтому вот песня, которая сейчас прозвучит...
1: Ты знаешь, очень много было ситуаций, когда Зухер, слыша попсу, хлопал рукой по столу и говорил: все, никакого голосования, в ротацию сразу. Было же такое?
0: Было.
1: Это не говорит о том, что я не люблю попсу, но есть попса посредственная, вот. И вот она, конечно, коробит. А есть достаточно качественные вещи, которые приятно слушать... Не зазорно.
0: Да, Захар, извини, перебью. Я хотел бы сказать.
1: Это я тебя перебил, извини.
0: Да.
1: Это говорю, я тебя перебил, извини.
0: Я вещаю, говорю. Друзья мои, данный трек, он хорош именно своим качеством, исполнительским мастерством, вокалами, да, и, скажем так, сведением, да, аранжировкой, на мой взгляд. Это попса, традиционная попса. Но как это сделано? Это сделано очень-очень вкусно и очень-очень по уму. Я больше говорить не буду ничего, послушайте, сами поймете. Но, на мой взгляд, это украшение нашего сегодняшнего эфира. Итак, Алена Мосс, Альберт Шишкунов. Песня называется «Слежу дыхание». Москва, поехали.

0: Итак, друзья, 22:23 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Мы два заскорузлых панка, которые ведут сегодня попсовый эфир. Вот, и пока все нравится только коняшке, мне нравится не все. Мне нравится не все, но мне по сценарию, в принципе, должно, наоборот, все не нравится. Вот, но мне местами все-таки иногда симпатично. Вот, касаемо трека, да, который только что прозвучал. Ну, во-первых, понятно, что подложка, минусовка была сведена и сделана отдельно. А потом на все это дело прилепили голос. Ребят, все-таки совет вам свести этот трек воедино именно с раскадровкой того трека, минусового, если есть такая возможность. Потому что прям вот слышно, что это две разных записи. То есть одна запись голоса, какой-то текст написался на готовый микс, да, и был наложен, причем наложен не очень аккуратно. Вот, по поводу, ну это по поводу качества записи, да, по поводу самого трека, ну опять, ну, набор штампов, в принципе, я не услышал ничего такого, чтобы оно прям вот зацепило, да, ну обычный набор штампов, причем вот если убрать голоса, я, наверное, просто музыку мог бы сидеть там работать, писать кусочки кода и слушать просто вот эту музыку. Голоса появились, но меня, в принципе, зацепило только то, что они вываливаются из общей картины, потому что не очень качественно сведено. Вот. А так, чтобы прям понравилось, наверное, нет. Наверное, нет. Что там вот пишет народ у нас? Давайте посмотрим. Нытье с поп-музыкой не путать, советует. Танюшка вот пишет: опять стандартные голоса, неотличимые. Вот, есть достойная попса, но это не тот случай, Калюня пишет. Вот, Никитка дублирует мою мысль. Нормальный фоновый мотивчик, мозг не напрягается вообще. Ну вот, да, если оставить один микс без голоса, прям можно работать круглосуточно. Так, Юрка вот пишет: на Лав Радио, там ровненько так ляжет. Ну, ты знаешь, я думаю, они даже не возьмут. Так, хрень стандартная, тоже, что и предыдущая песня. Совет: никогда не создавать такие треки. Не, ну почему? Такие треки, они, в принципе, нужны. Есть же, допустим, моя любимая Нюрка, она, кроме тынс-тынс-тынс, она ничего и не может слушать. Потому что вот когда звучит такая музыка, я прям вижу, у нее начинают плечики шевелиться, ножки дрыгаются, головка кивает, улыбается сразу. Вот, но, конечно, такие треки нужны, но они нужны покачественнее. Покачественнее и, конечно, поменьше бы штампов. Но тогда попсы не будет, тогда все станет рок-музыкой. В принципе, я, наверное, слишком серьезно критикую, потому что далек от попсы. Но вот что думаю, то и говорю. Как-то так. Конечно.
1: Ну, понятно. Ну, я останусь при своем мнении, да. Это попса. Попса почти стандартная, да. Но, тем не менее, она приятная и интересная, на мой взгляд. Опять же, на мой взгляд. А решать вам, слушатели.
0: Ну и давай, объявляй дальше.
1: Итак, друзья мои, следующий участник, он, между прочим, первый из участников из данного города. Это тоже далеко. Это город Сыктывкар. Вот, по-моему, у нас из Сыктывкара не было ни разу ни одного участника за все время наших программ. Вот. Исполнителя зовут Алексей, фамилия у него Мельхер, и песня называется «Хулиган-герой». Честно скажу, Алексей, если нас сейчас слушаешь, да, хочу перед тобой извиниться. Песню эту я слышал давно. Я понял сразу, что это песня для попсового эфира, но... Честно скажу, не вспомню, что это за песня. Поэтому я слушать сейчас буду эту песню, так же, как и наши радиослушатели, ну, можно сказать, практически в первый раз. Вот. Ну, раз она меня зацепила, поэтому она попадает в наш эфир. Вот. Алексей Мельхер, Сыктывкар, песня называется «Хулиган-герой». И что еще хотел бы сказать по поводу данного трека, да? Данный трек, он очень даже симпатичен для попсы. Ну, и мне, насколько я помню, понравился вокал. Дальше будем слушать.

0: Итак, друзья, 22-32 на моих зеленых системных. Вот. Даже не знаю, мне что-то говорить или просто зачитать комментарии. Давай, коняшка, ты тогда почитай комментарии, а я найду тебе твоего Шуринса, если прям вот быстро найду его.
1: Так вот, Игорь пишет, был как в Сыктывкаре, стандартный постсовковый город, ничего интересного. Коля Лапшин пишет, классика жанра. Юра пишет, бля, сразу топку, даже для попсы 3.14 дец. Вот. Никита пишет, Парижскую палату мер весов, как клон ванильной попсы. Вот. Ну, что могу сказать? Да, это попса. Это попса очевидная, откровенная. И, в принципе, ну, что могу сказать? Вокал симпатичный, интересный. Сама аранжировка и сама песня. Именно по канонам попсовым, да. Причем таким именно, как правильно заметили, рафинированным каноном, да. Рафинированная попса. И тем не менее, то, что у нас сейчас звучит на Муз-ТВ, там, на Лав-радио, где-то там еще, да, ну, эта песня, на мой взгляд, да, сыктывкарская, она, ну, не слабее многих участников, которые сейчас крутятся на и телеканалах, и на радио. Но человек-то неизвестный. Вот, надо давать шанс всем. И мне понравилось именно вот отношение к делу человека. Поет-то с душой, интересно поет. Вот. Если вам понравилось, ну, может быть, найдутся девочки, мальчики, молоденькие, да, которым эта песня понравится.
0: Я думаю, она понравится мальчикам, которые ближе к девочкам.
1: Ну, может быть, может быть. Ну, трек симпатичный.
0: Скажем так, педроватым. Смотри, Шуринса, у меня вот два трека, «Пока ты со мной», «Водопад времени», какую ты считаешь
1: «Пока ты со мной». Друзья мои, я объясню, почему вот сейчас хотелось бы поставить данный трек в эфир.
0: Конечно, вам включить решил эталон попсы.
1: Да, то, что нравится.
0: То, что надо отправить в Париж в меру весов.
1: Да, Захар?
0: Не-не-не, говори.
1: Да, друзья мои, у нас на неформатном радио часто звучит, ну, не то чтобы часто, да, но звучит иногда, хорошая эстрадная музыка, попса, если можно так ее назвать, да, и вот песня, которая сейчас прозвучит в эфире, да, это, на мой взгляд, и на взгляд Захара, это эталон того, что могло бы понравиться очень многим людям. Даже тем, кто, ну, не любит попсу, не любит эстраду, но тем не менее, друзья мои, вот послушайте и сравните с тем, что было. Я думаю, что это, ну, вам понравится, даже несмотря на то, что многие из вас такую музыку не слушают. Стас Шуринс, это наш дружище.
0: А мы тем временем говорим вам всем до свидания.
1: Да, это последний трек.
0: До завтра. После этого трека включится сразу автодиджей. Завтра утром, где-нибудь там до обеда, появится на сайте неформатного радио запись сегодняшней передачи. Там будет голосовалка, где можно будет ставить галочки. Вот, и голосовалка эта продлится до следующей среды. Вот. А завтра мы услышимся снова. И завтра у нас будет очередная программа 5+1, но уже
1: обычный рок-выезд
0: в нормальном роковом формате, да. Вот, где будет злой кровопиец Зухер, добрый коняшка. Вот, и все будет как обычно. Так что, друзья, всем до завтра. Ставим Стаса Шуринса, после которого включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

смеялись, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы, он получил.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода, кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собою споря, делим на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим.

Душа зависла, и с ней зависая, на краях одырая, ошибок и осознания главного — любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может бескрайним.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я, время – вода. Кто я, зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего. Тело,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

твои слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. POD. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! POD.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: А если вы...

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками, но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов. Ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

Где я не бывал, куда нос свой не совал, везде найдется повод, чтобы заткнуться. А я не задрожал, я взял и убежал.

0: Участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

наших близких. Я ведаю, ты побач. Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары амаль красавик, але снег с лёдом, як доказ смутку, але ўсё ж таки.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Ведь разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу свою историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись Creedence с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печать. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первой двадцатке Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

0: Ну что, приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Поставьте кто-нибудь какую-нибудь закорючку в чат нашего поста по сегодняшнему эфире, чтобы видно было, что связь есть. С вами программа «Мысли о смысле» и Сергей Ставроград. Как вы заметили, у нас теперь есть свой джингл. Мы обзавелись благодаря стараниям Юрия Арцизова. Спасибо тебе, Юрий. Надеюсь, ты сегодня с нами, слушаешь нас. Это теперь неотъемлемая часть программы, и, надеюсь, и сам Юрий примет мое приглашение в программу. Прошлый эфир не состоялся по тех причинам. Группа Дункан нас, надеюсь, тоже посетит все-таки с каким-то перерывом. А мать ее софт. Скайп Билл Гейтсович был предан нами анафеме и выставлен за дверь, ибо невменяем. Горбатого, как говорится, могила исправит. Итак, сегодня с нами группа из солнечного Нижнего Новгорода Диамид. Приветствую вас, ребята. Кто сегодня
1: добрый
0: у нас Давайте так, кто у нас сегодня у микрофона, имя, фамилия, отчество и роль в группе? Если не сложно, приступаем.
1: Совершенно не проблема. Сегодня у микрофона Полохов Роман по отчеству Рудольфович. Я являюсь вокалистом, гитаристом, автором идеи, в общем-то, автором большинства песен. Прошу дальше.
2: Да, сегодняшний вечер с вами разделит Григорьев Дмитрий, и я являюсь бас-гитаристом в этой прекрасной группе. Вот, ну, собственно, все.
1: Также с нами еще Андрей Решетников, это наш гитарист и бэк-вокалист.
3: Здравствуйте.
1: Также, ну, наверное, стоило бы отметить остальных участников, которые...
0: Отмечайте обязательно, это ж
1: по ряду причин, я думаю, ну, не было смысла, скажем так, весь коллектив собирать. Это Юрий Волков, наш саксофонист. Антон Причинок, это наш трубач. Александр Татаро, наш барабанщик. И Михаил Антонов, это наш тубист. И бэк-вокалист по совместительству.
0: Все, это все.
1: В общем-то, все, да.
0: Все, я понял.
1: На так, данный момент пока состав такой.
0: Кто отбывает там службу в армии, вы упомянули? Я немножко проснусь.
1: Никита Киев отбывает службу в армии, и, к нашему великому сожалению, Антон Причинок, еще один трубач нашего коллектива, также в ближайшее время отправится защищать границы нашей Родины.
0: Вот как. Ну, пожелаем им... Да. Успехов конечно. На службе и отбыть срок от звонка до звонка.
1: Лучше досрочно. За примерно.
0: Можно срочно, досрочно, да, условно или не условно, досрочно. Так, ребята, по традиции я вам хочу зачитать ваши права и обязанности. Слушайте внимательно и не говорите, что не слышали. Вы обязаны отвечать на вопросы ведущего и не имеете права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Вы не имеете права на адвоката, но можете задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас или за вас в судьбе.
1: Ужас. Но у меня в качестве адвоката выступает наш бас.

0: бас-гитарист, не просто так я его сюда позвал.
1: Я протестую ваш.
2: Так, реплики издалека будут отвлекать. Подходим к микрофону и говорим в микрофон. Так, ребята, у меня самый первый вопрос, конечно же, из серии «Что в имени моем тебе?». Название группы «Диамит». Ну, ассоциации «Динамит» или же такие общепринятые, или епископ Диамит, который вот опальным стал какое-то время назад. Ну, конечно же, хочется узнать вашу версию, почему вы свой корабль так назвали. Как корабль назовешь, как говорится, так он, оно и поплывет.
0: Согласен. Ну, давайте ближе к теме. К епископу Диамиду мы, наверное, отношения не имеем, так как, ну, не религиозная у нас все-таки музыка. У нас более такая, она мирская. Наверное, да, ближе к Динамиту, но все-таки не Динамит. Динамит — это другой совершенно коллектив, это не мы. Как, хотя нас периодически на концертах путают. Вот. Следующий момент. Почему именно так? Объясню. Мы довольно долго, наверное, в течение месяца выбирали название вообще, как называться. Очень сложный такой был период, потому что нужно было уже выпускаться, но названия еще не было. Вот, перебрали огромное количество литературы, мифологии и так далее. Все названия, которые более-менее подходили, они как-то были уже заняты, ну и много чего просто не подходило. И тут одна моя знакомая, она ученица химического факультета. Я уже говорю, все-таки давай какое-нибудь, может быть, из области химии название. И она мне предлагает Диамит. Вела на работу по данному материалу. Я у нее спрашиваю то, что Диамит, ну как, название вообще ядовитое, она, да, ядовитое. Я говорю, при каких-то обстоятельствах взрывается? Да, взрывается. То есть, соответственно, ассоциации с музыкой, то, что у нас, ну, в чем-то взрывные припевы, в чем-то взрывные тексты. Поэтому так и решили называться Диамит.
2: Все-таки Динамит.
0: Нет,
2: ну, так, но так как никнейм был занят, пришлось добавить буковок.
0: Вот, нет, я нет, вас... нет, это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Динамит
2: нет,
0: это конкретно уже взрывное, скажем так, взрывчатка конкретно. Диамит это лишь состав химический элемент только.
3: И это одна из версий. Есть еще одна версия распространенная.
2: Озвучивайте, пока я даю возможность.
3: Диамит звучит как Дима и Д, и другие.
2: Ну вот, все очень просто, все очень просто. Я думал, когда же кончится разговор, когда же закончится сложное объяснение. Вот, потому что я думал зацепиться за ваше по мифологии, потому что само имя Диамит переводится как совет Зевса или зов Зевса, что-то такое, это из языческих имен еще.
0: Пусть будет.
2: Вот, ну, нет, ну, раз у вас есть свои, у вас есть своя мотивация, у вас есть своя правда. Это ваша правда замечательная. Ну, я почему спрашиваю всегда о названии? Потому что сам трепетно к этому отношусь, и мне интересно, люди как с бодуна называют себя, или подумав внимательно о том, что, о чем они заявляют уже своим именем.
0: Сергей, перебью. У нас было такое желание одно время назвать группу Валигринд. Это «Врата в рай» у викингов. Была такая мысль, но мы от нее отказались по одной простой причине. Потому что так подумали, вот человек приходит с похмелья с концерта. И как он наше название вспомнит? А представь себе, если на фестивале он пьет вообще целый день, как ему с утра вспомнить это название? Это же будет невозможно. А Диамит, оно сразу... Диамит, все. И произносится просто.
2: Ну да, там ассоциация с тем названием, только с Валиумом у меня как бы есть и все. Ладно, ребята, сейчас тогда мы послушаем вашу песню. Первую песню из тех, которые вы мне прислали, подразумевая, что они ваши самые близкие и самые умные песни. Сейчас прозвучит ваша песня «Жар птица». Добро, слушаем.

0: Жар птица прозвучала. Надеюсь, она от вас не улетела. Так, ну мы сейчас к ней еще, ребят, вернемся. Я хочу зачитать аннотацию о вашем коллективе. Я так понимаю, что самостоятельная, так сказать, ваша самостоятельная визитка о себе. Я не знаю, кто вас надоумил, конечно, но я сам встречался с такими мыслями о том, как представлять себя на всевозможных там радио или еще где-то, где требуют «опишите себя». Я читаю то, что у вас написано в группе. «Диамид – коллектив, сочетающий в себе простоту скапанка-музыки, скапанк-музыки, которую подчеркивают рифы отменного альтернативного драйва, проводящего сознание от грани лирики через злободневную обыденность к безудержному веселью». Ну вот как-то я это очень сильно заморочился, чтобы расставить по местам настроение, с каким человек должен отойти после того, как прочитает вот это. Давайте-ка так сделаем. Я когда вот это прочитал, ну, собственно, я решил посмотреть, соответствуют ли песни, которые вы мне дали, всему тому, что вы мне, что у вас написано о группе. И понял, что придется перелопатить ваш арсенал песенный. И за исключением вот этой песни «Жар птица», все остальное я для эфира выбрал сам. Для того, чтобы немножко как бы соответствовать вашему вот этому вот, вот саморекламному произведению.
1: Пусть будет так.
0: Да, да пусть будет так. А теперь у меня вопрос. Кто пишет тексты? Кто у вас поэт? Кто у вас...
1: Конкретно текст песни «Жар птица» написал я, то есть Сполохов Роман.
0: Роман Сполохов. У тебя там еще добавлено «Казак». Что мне очень понравилось. Что мне очень понравилось, да?
1: Есть такой. Вот.
0: Так, ну вообще, как бы панк-культура, рок-панк-культура, она сама по себе из неформатного движения панков, то есть это не обязательно люди, которые пели что-то такое протестное. Это протест был вообще против формальности. Это. Ирокезы крашеные, это куча клепок, это косухи, это браслеты, пирсинг всевозможный. Сама по себе, вот сейчас в таком виде эта субкультура уже, наверное, не встречается. А почему вы выбрали такой стиль музыкальный для себя? Ну и соединив его со ска, ну, который больше, конечно, в себе несет уже музыкальных каких-то оттенков своих своеобразных. Почему панк?
1: Как сказать почему? В принципе, по большому
0: честно.
1: Счету... Честно объясняю. Если посмотреть вообще на все, что вокруг происходит, то в большинстве случаев, кроме доли протеста, это вызывать ничего не может.
0: Ну, на
1: честно,
0: что вы
1: смотрите? На... Если включить телевизор...
0: Не включайте.
1: Я уже делаю крайне редко в последнее время. Это... В общем-то, смотришь и просто умиляешься. Посмотреть, что происходит на улице. Уходят, говорят, что все хорошо, но это не все хорошо. Я не привожу панк-рок к тому, что это конкретно должна быть анархия, конкретно к тому, что, как есть стереотип, что все по барабану. Это конкретно просто протест определенный против каких-то определенных жизненных моментов.
0: Не, ну тут совершенно четко, совершенно четко в песне указаны все эти моменты: телевизор, офис, отсутствие выбора, что еще, программы всякие, MTV, Discovery, заменяющие реальность.
1: Ну тут скорее отсутствие развития человека указано, если на то пошло.
0: Ну почему? Это все вещи, на мой взгляд, которые не мешают человеку, и который делает постоянно выбор в жизни, просто это в сторону отставить. Почему это вот эти инструменты, которые предлагаются, они являются врагом, а не то, что человек сам выбирает их?
1: Ну, человек, да, я не спорю, что человек сам их выбирает, но по большому счету... Скажем так, если человек живет 24 часа в сутки от офиса до телевизора, ну, для меня это сложно назвать какой-то именно жизнью, какой-то именно свободой. Свобода, на мой взгляд, она должна быть более многогранной.
0: А кто из вас так живет? Или на кого вы смотрите, чтобы такие вот делать? Ну, кто из вашего окружения, из ваших близких живет вот по такому графику, и вы как бы на его примере вот такой текст сотворили?
1: Из нашего окружения, из наших близких, ну давайте имена мы приводить не будем, но
0: Не будем. Есть
1: приведем, в
0: такие?
1: общем-то, то, что огромное количество, это, наверное, в общем-то, процентов 70-80 тех же самых знакомых, которых мы видим периодически, ну, на работе, которых мы встречаем, это наши старые друзья и так далее. Процентов действительно 70-80 живут именно таким образом.
0: Ребята, вы пропали. Не убегайте.
1: Да.
0: Так,
1: Сейчас слышно?
0: давайте. Да, сейчас слышно. Знаете что? Я хотел вот спросить, Роман, у вас
1: Да.
0: сама песня называется «Жар птица». В общем-то, текст здесь очень прямой и несложный в образном отношении. Он совершенно не перегружен. Единственное, с чего он начинается, это с названия «Жар птица» и повторяется в припеве. Все растворится, как пыль, когда улетит твоя жар птица. Что это за образ? Что это за жар птица такая?
1: Ну, образ, скажем так, жар птицы в данной конкретно песне, это использован образ именно, скажем так, моментов таких материальных. Материальные моменты, это которым, в общем-то, сейчас наше общество в основном ставит превыше всего. Это классный там телефон, я не знаю, классная машина. Но это все уходит на задний план в один момент. Жизнь всегда меняется, и в определенный момент, если у тебя сегодня все хорошо, то завтра уже может быть все плохо. И возгордиться тем, что на данный момент вот ты вот этого всего достиг, это все может раствориться в любой момент. Это
0: Ну,
1: глупо жить только этим. Только
0: и
1: этими
0: вот.
1: идеалами, назовем это так.
0: Принято. Принято. У меня еще один вопрос по этой песне, и мы перейдем к другой. Собственно, протест, он понятен. Все начинается с того, что ты обращаешь, на что ты залип, где ты увяз, и кто тебя будет вытаскивать за волосы вместе с конем из болота этого. А куда вытаскивать, на какую почву ставиться? Почему я все время обращаю внимание на то, когда люди протестуют, что они предлагают взамен, и почему этого нет в их обличениях? Вот в данном случае песню рассматриваю как обличение, призыв, такой протест, все это молодежно, все хорошо.
1: Вырваться оттуда.
0: А куда, а дальше? А
1: Вырваться
0: кто
1: друг друга.
0: поведет? Кто? Ну, вырваться куда?
1: Вырваться куда? Вот
0: Да.
1: давай вот к этому продолжим. А, не знаю, честно говоря, ты для нас сделал такой секрет, какие дальнейшие песни прозвучат, но если прослушать такую песню, как «Городские капканы», в общем-то там все понятно становится, куда это вырваться. А, эта
0: Ну,
1: песня, она посвящена.
0: ты можешь озвучить ту
1: Давай,
0: фразу, озвучить
1: конечно.
0: фразу, да, которая это предлагает выход.
1: Дело в
0: Говори.
1: том, что у нас у всех есть какие-то мечты, правильно? Каждый ребенок еще в детстве хотел стать космонавтом, хотел стать музыкантом, хотел стать поэтом. Но он этого просто не сделал. И, как правило, это все не делается именно под давлением общественного мнения. Вот. А плюсом туда также далее прилагаются такие моменты, как финансовая сторона жизни. Такие моменты, как семья. В результате очень большая часть людей действительно начинает проседать именно уже. Он идет на работу, приходит с работы, устает, и все. И он перестает идти именно к своим мечтам. Если мы говорим о том, к чему стоит двигаться, исходя из этого, ну, наверное, к тому, что порвать немножко вот эту свою зону комфорта, сидя перед телевизором, прозябая в интернете, и двигаться к каким-то своим целям.
0: А цели мы себе ставим в детстве.
1: Цели мы себе ставим не в детстве, но цели
0: Ну
1: есть
0: вот
1: желания,
0: какие?
1: есть цели, они у всех, у каждого свои.
0: Ну какие?
1: Просто в
0: Ну
1: один
0: как это?
1: момент
0: Как это
1: очень
0: каждый
1: плохо, когда.
0: свои? Хорошо. Какие добрые цели, какие злые цели? Злые мы уже поняли. Все замечательно. Это наживы, это потребительство, это. А что доброе?
1: Я вообще, если честно, ну, считаю немножко неправильным делить мир на белое и черное, есть какая-то средняя сторона, что для одного хорошо, что для другого плохо.
0: Но мы же в
1: Вот,
0: детстве именно
1: поэтому...
0: так, мы же в детстве именно на черное-белое делим, и тогда вот как раз мы, разделив, мы выбираем какие-то благородные профессии: космонавтов, врачей, учителей и прочее, прочее. Потом, почему-то потом становимся бизнесменами, хотим стать, потому что, наверное, у нас смещаются вот эти вот цвета. Ну вот я
1: Ну
0: и
1: да,
0: хочу
1: какие-то
0: спросить,
1: цвета, какие-то моменты жизни.
0: нет, я просто не понимаю, как это нельзя делить. Ну, свет со тьмой не совмещается. Там, где присутствует свет, там нет уже тьмы. Вот точно так же и зло с добром, оно не может быть одинаковым. Что для вас добро в таком случае?
1: Да я говорю, я не беру. Братья, это очень философский вопрос. Что такое добро, что такое зло?
0: Да это детский вопрос, ёханый бабай.
1: Да, в том-то все и дело, что это детский вопрос. И с определенным моментом, в определенном возрасте приходишь к тому, что нет там ни белого, ни черного, ни добра, ни зла. Есть определенная вот реальность, которая где-то находится посередине. И для каждого это будет черный и белый свое. Поэтому делить это, на мой взгляд, глупо. Просто есть определенные желания, определенные мечты, к которым тебе хочется двигаться. К ним надо двигаться. Но ты можешь это отложить. Вот и вся суть.
0: Ну, как двигаться? Некоторые считают, что цель оправдывает средства. Можно
1: Цель
0: двигаться по
1: оправдывает
0: трупу.
1: средства.
0: Да.
1: Ну, значит, для этого человека это тоже является правильным. Что я
0: Нет,
1: могу сказать?
0: подожди, подожди. Вот здесь как раз рамки добра и зла встают опять перед человеком. Что допустимо, что недопустимо.
1: Ну, тут сложно
0: Вот.
1: сказать, опять же,
0: Все, я вас
1: что
0: понял.
1: допустимо,
0: То
1: что
0: есть,
1: недопустимо.
0: призывая, ребят, призывая каким-то вот отвержением того, во что вляпались, не давая ничего, куда обратить внимание свое для того, чтобы не просто в пустоту какую-то, ну не исправить человека, ну куда ему деться, если вокруг только одно, то, против чего вы протестуете. А вы же сами разве не смотрите телевизор, не смотрите. Не сидите в интернет. Как сейчас без интернета, я вообще не представляю. Когда люди начинают ругать интернет, я недоумеваю, а как, что бы мы делали без этого инструмента сейчас вообще? Сейчас бы вообще все ходили только с кирками, да? Вот, и плакали.
1: Ну, слушай, ну смотри, что касаемо интернета, тоже очень было. Почему я тебе скинул песню «Интернет» для предложения поставить в эфире? По одной простой причине. Было очень много негодований, мол, ребята, вы ведь сами сидите в интернете. Ребята, вы там эту песню там выложили в интернет. Я не говорю о том, что интернет это зло. А другой момент, что человек сам выбирает, для чего его использует. Кто-то это выбирает для того, чтобы себя каким-то образом развить, почитать какие-то интересные мысли людей,
0: Все,
1: а
0: и
1: почитать
0: ладно,
1: какие-то
0: все,
1: книги.
0: ребят, ребят,
1: Есть
0: я
1: обратная
0: понял.
1: сторона, опять же.
0: Мы сейчас просто будем долго дискутировать, и песни,
1: Согласен.
0: да, мы, в общем-то, эту тему проскочили, вы наверняка поняли, что я хотел спросить и что я хотел услышать, ну, я услышал ваш ответ, я вашу позицию понял. Ну, вы молоды, что вам сказать? И у меня такой вопрос по поводу следующей песни. Вы же все работаете, скорее всего, правильно? Музыка пока что еще
1: Конечно.
0: не кормит, не одевает. Вот
1: Есть такое.
0: следующая песня ДПНД, что в переводе с диаматского, что у переводе означает «до пенсии не доживем», да?
1: Все
0: Вот.
1: верно.
0: Песня такая, ну, конечно, нам подкинули интересную тему летом, как раз после всех красочных событий футбольных, чтобы не расслаблялись. Ну, кто только не хайпанул на этой теме, даже я что-то там высказался, но, правда, не с позиции возмущения, а с позиции того, о чем вы возмущаетесь-то, вот, к тем, кто возмущается. Давайте послушаем эту песню, потом немножечко о ней поговорим и продолжим.
1: Давай, поехали.
0: Добро. Поехали.

0: Ну что, послушали, ребята, ваше ДПНД. Ну что вам сказать? Как вы решились на такую песню? Кто там мне говорил сейчас в между песнями, вернее, во время песни, что не хотел эту песню?
1: Ну, объясню, почему я... Не то, что я ее не хотел, чтобы она в эфире прозвучала. А я не вижу особого глобального интереса разговаривать о ней в такой передаче, как «Мысли о смысле». Просто почему? Песня была изначально написана как такой эксперимент и как шутка. Нас подкололи, скажем так, данным законом. Ну, а мы сделали свою интерпретацию прикола тем же людям. Она даже не политикам написана, она больше написана нашим СМИ, которые, уповая, в общем-то, на патриотизм, как правило, пытаются привести нас к тому, что данный закон, он всем во благо. Хотя, если честно, я скажу так, я уже давным-давно уверен, что как бы там ни было, но действительно, как в песне упомянулось, до пенсии я не доживу.
0: Нет, вы там четко заявляете, жить мы не будем вечно, но до пенсии не доживем.
1: Это сарказм, это сарказм, это просто приведение.
0: Это замечательно.
1: Сколько бы мы ни жили, все равно не дождешься.
0: Ну, это замечательный сарказм, потому что в нем большая доля правды. Жить-то нам все равно вечно, для тех, кто верит в жизнь вечно. Вы вообще вероисповедание имеете какое-то? Или вы...
1: Да, имеем, но об этом разговаривать в эфире.
0: А что случилось? С эфиром случилось такого? Нет, ты там что, христианин, магометанин, буддист, атеист, в этом что криминального, если вы об этом объявите?
1: В этом я не вижу в этом совершенно ничего криминального. Скажем так, группа Диамит — это светский мирской коллектив, и по этой самой причине мне бы не хотелось никаких долей вообще религии вносить в творчество.
0: Подожди, одну секундочку, а что такое религия вообще для вас тогда?
1: Как выразился один из мыслителей, религия — это опиум для народа.
0: Ну, это мыслитель определенного толка, и изъяснялся он для людей, которые смотрят телевизор.
1: Сергей,
0: по-серьезному, давайте рулить буду программа я, а не вы. Я задаю вопрос, вы не имеете права на него не отвечать. Причем не отвечать нечестно тоже не имеете права. Спросил вас, что для вас религия?
1: Что для меня религия? Религия – это инструмент исключительно управления людьми. Есть вера отдельно, есть религия. Сказать то, что в Бога я верю в Бога. Да, есть Всевышний Бог, Он один един, Он один во всех религиях. Ну, это лично моя точка зрения.
0: Хорошо, это понятно. Мыслью по древу не будем это. Как называется твоя вера?
1: Ну, более простым языком — язычество.
0: Так, во, можно было сразу сказать все. Так. Да, научитесь, ребята, быть честными и прямыми. Ну, в этом, кстати, вам, если является каким-то знаменательным человеком, Костя Кинчев, может быть, наверное. Я не совсем согласен, что он как бы творит и говорит, но не отнять и нельзя не уважать, он прям честен и никаких красивых фраз не подыскивает для того, чтобы спрятать то, о чем ему неудобно говорить. Он скажет, почему ему неудобно говорить, и все равно ответит. Поэтому и вы.
1: Костя Кинчева мы очень уважаем как музыканта, как бы там.
0: Ну, замечательно. Я вам просто говорю о том, что уважают взрослые люди в других взрослых людях. Вы взрослые люди?
1: Ну, как? Все относительно.
0: Опять нечестно. Ладно, все. Закрыли тему, ребята. В общем, пенсия.
1: Включай микрофон, но очень любимая. Взрослых людей не бывает.
0: Их попросту нет. Вы знаете, я одну из ваших песен нашел здесь. Она называется «Шанс все потерять». И она мне показалась, ну, очень приближенной к взрослым мыслям, с какими-то небольшими нюансами. И давайте ее послушаем, и на суд зрителей, ой, слушателей наших, нашего неформатного радио, поставим сейчас. Добро?
1: Давай.
0: Поехали.

0: Ну что, шанс все потерять. Шанс все потерять – это счастливое роковое стечение обстоятельств или шанс все потерять – это какой-то злой жупел, которого должен человек бояться и делать все до того, как гром грянул?
1: Ну, давай сойдемся на том, что шанс все потерять, если мы берем конкретно данную композицию. Mm-hmm. В ней это упоминается именно, что после того, как человек теряет что-то, он начинает искать новый путь. Ну, проведем аналогию. У человека отличная работа. Там классная работа по современным меркам. Я не говорю о том, что он хотел всю жизнь заниматься чем-то другим. Есть такой момент. Но у него есть работа, на которой он хорошо зарабатывает деньги.
0: Тут это значит классно. Это значит классная, да?
1: Ну, на уровне современного общества это значит классная работа все-таки.
0: Угу.
1: Вот. Тут человек, в общем-то, ее теряет, и здесь он задается вопросом, а что он будет делать дальше? И это именно является по данной песне возможностью вернуться опять к своим мечтам и своим надеждам. Процитируем текст. У него были определенные мечты, надежды, но, опять же, с определенными стечениями обстоятельств, то, что он занят на той работе, у него не было ими заниматься времени. Теперь он эту работу потерял, и время у него на это есть. Он может к ним вернуться.
0: Я все время обращаю внимание на то, что люди, поэты, музыканты, кто пишет песни, очень часто, написав песню и имея перед собой ее текст, и пропевая ее на концертах, сами не очень глубоко вникают в суть и в первообразы тех образов, которые они там пропевают. Я почему обратил на эту песню внимание? Здесь, собственно, есть больше образов, на которые, ну, я западаю, скажем так. То есть объяснить какую-то ситуацию можно притчей, да?
1: Ну да,
0: как
1: да,
0: это,
1: да.
0: Как это в Евангелии. То есть люди по-другому не поймут. У вас здесь используется, значит, жизнь, как Сизифов камень, мы тянем от места рождения до могилы. То есть вот переплетаете как бы такой вот образ,
1: да,
0: с разъяснением. За Вавилон никогда не устанем тратить впустую нервы,
1: нервы и силы.
0: Ну вот с Сизифовым камнем все понятно. Вавилон – это... Кто это?
1: Вавилон, что это у вас, Вавилон, да? Это образ богатства. Как образ богатства.
0: На самом деле, на самом деле Вавилон, он не образ богатства.
1: Ну, в данной ситуации...
0: Ну, то есть, ну, вот в смысл слова, ну, то есть, к вам есть вопрос. Вы смотрели, что значит Вавилон. Ну, открыли там Википедию, например.
1: Конечно, конечно.
0: И что значит Вавилон?
1: Вавилон... В данной ситуации древний персидский город, если на то пошло, употребляется.
0: А почему мы за Вавилон не устанем тратить впустую нервы и силы?
1: Я же говорю, это образ.
0: Ну, образ чего? Вавилон, одно вот. Название Вавилон, не знаю чего. Ну, хорошо, название Вавилон – это смешение, переводится, как, да?
1: Угу.
0: То есть вы, ну, не, вы знаете, знаете. Не знаете, как бы, первообраз.
2: Нет, как
0: что, что символизирует собой Вавилон? Ладно, ребят, не будем,
2: знаете,
0: тратить,
2: знаете,
0: не будем разглагольствовать.
2: Да-да, рассказывать смысл песни – это все равно, что объяснять анекдот, как сказал один из великих. Так что я думаю, мы, наверное, будем на этом останавливаться.
0: Слушай, ну есть же шарманки, в которую вкладывают программку какую-то, и они играют мелодию, даже песню со словами там, в общем. То есть они, шарманки, они не объясняют ничего, они играют. Мне интересно, человек, который пишет стихи, пишет музыку, потом играет на концертах, он должен осознавать, что он подает людям. Ваш текст – это не просто
1: само
0: настроение.
1: Само... Само собой, Сергей. Это именно, действительно, я с тобой согласен, это именно так. То, что нужно осознавать. Нужно осознавать, нужно это проживать. А, в общем-то, по большому счету, отчасти, ну, многие из этих песен, они как-то автобиографические. Да, с приукрасами. Да, такое есть, конечно, для того, чтобы художественный образ был интересен.
0: Так, ну ладно, подберемся к ее финальной части. Лишь теперь осознав, что выход в сердце 9 граммов. 9 граммов. Это суицидальные, как бы такие эти, отсылки, нет?
1: Нет.
0: 9 граммов в сердце, нет?
1: Суицидальных отсылок, в принципе, нет. Это, опять же, это с точки зрения немножко юмора было поставлено отчасти.
0: То есть у вас все... слова, они и фразы, и образы, они перелопачены и переосмыслены, и выдаются уже под своим соусом, и надо быть фанатом Диомида, чтобы их понять так, как вы задумали.
1: Ну, не все, но многие вещи. Наоборот, мы говорим напрямую. Такие, как песня «Жар птицы», как ты успел заметить.
0: Ну, прямая речь, она и есть прямая речь. Образная поэтическая речь — это
1: именно
0: другое.
1: Именно так.
0: А 9 граммов — это пуля. И вопрос был
2: простым.
0: Ну,
2: это, так скажем, такая идеологическая пуля. Не нужно все принимать за чистую монету. Все-таки, когда человек творит... Он творит душой, а душа рисует образы из подсознания, так скажем, да? Так что никаких суицидальных наклонностей здесь, конечно же, нет. Это взрыв, это чувство, это энергия, так скажем.
0: Понял. Принял, вернее. То есть... Собственно, никакого намека на то, что в вашем опыте, который описан в этой песне, о чем сказано было чуть-чуть раньше, что это все пережито, это не было намека на куда деваться, вокруг выхода нету, песня «Сплин» не работает. Ой, вернее, работает песня «Сплин». Ладно, все, ребят,
1: я
0: не будем.
1: Я же сказал, везде присутствует художественная приукраска образа.
0: Ну, я просто не понял, куда ее прилепить.
1: Ну, вот теперь все вот... понятно.
0: До этого было, до этого момента как раз вот вся песня была, ну, просто замечательно. Все четко, все по полочкам, и на тебе. Какие-то 9 граммов, чего там, я не знаю, любви, нежности. Ну, как бы так бы объяснили. Призываю вас к простым объяснениям и честным. Например, к таким, как вот в вашей песне. Угадайте, какой. У вас много лирических песен. Вы люди молодые. И любовь между мужчиной и женщиной, она вами только... как бы только познается в ее случайных моментах, наверное, да, потому что песня о боли, о каком-то разрыве, о страданиях, о переживаниях, о искренности. Ну, не скрою, да, любовь, настоящая любовь, большая, больше, чем между мужчиной и женщиной, она... дается в познание человеку, начиная с младенческой детской любви к родителям, потом между мужчиной и женщиной, а потом уже гораздо больше. И скажу вам честно, мне ваши песни лирические, не все, но некоторые приглянулись. Мне показалось, вы там гораздо открытие, искренней и... как бы это как будто бы даже в музыкальном оформлении это отражается. Вот. Давайте, знаете, как поступим? Там есть вопросы в чате к вам, на которые вы хотели бы ответить?
1: Дим, ты вроде что-то находил.
2: Да. Ну, такой вопрос поступил. значит, серое – это между белым и черным, да? У нас спрашивает стрела Морфея. Вот на такой вопрос, наверное, нам постарается дать ответ Андрей Решетников, наш гитарист. То, что мне очень нравится, как он рассуждает. Андрей,
0: пускай дают.
3: Ты так уверен, что я просто ответил. На самом деле, серое это то же самое, что и черное.
0: Поэтому... Совершенно верно. Согласен на все 100%. Стрела Морфея, надеюсь, вы... Да, стрела Морфея, я надеюсь, вы удовлетворены. Вот. Там, где свет, с чем мы ассоциируем белое, там не может быть тьмы. А полутона – это уже нечисто. Так, ребята, если у вас больше нет вопросов, на которые вы хотите ответить слушателям, давайте я поставлю следующую вашу песню. Она будет называться... Давай. Она называется «Изорванная любовь». Очень интересная и в музыкальном плане тоже композиция. Слушаем. «Изорванная любовь». «Полетели рок-птички».

0: А суть альбома «Серединка пропала».
1: Секундочку, мы в эфире, ребята. Ребята, мы в эфире. Вы о чем там и с кем? Мы уже в эфире. Да, песня ваша закончилась. Вот. Кому как, а мне особенно музыка, аранжировка, все очень четко, нормально, с учетом вашей возрастной аудитории. Кстати, ваша аудитория, кто приходит на ваши концерты в основном?
0: Ну, как показывает аналитика и как показывает практика по концертам, в основном это публика, наверное, 25+.
1: 25+. То есть не, не с 14, я просто я в этой среде как бы вообще не разбираюсь. Я думал, там лет с 15 вас слушают и выше.
0: Нет, как правило, не замечаю таких. И даже аналитика вот, ну, по соцсетям показывает то, что этот процент наименьший.
1: А с 25 и до? Когда уменьшение начинается?
0: Ну, в общем-то и выше.
1: Ну, выше до скольки?
0: Выше, ну, примерно до 50.
1: Мама, дорогая, маленькая собачка, до старости щенок сразу вспомнилась. Так, ребят, а где вы вообще в основном продвигаетесь? В реале, ну, у вас активная наверняка деятельность. Вы статистику откуда берете-то? Концертную, ну, вот эту вот.
0: Само собой, нет, концертная статистика — это то люди, которых мы видим на концерте. Мы же не слепые, мы видим, кто на концерт пришел. Общаемся с людьми после концерта. Мы всегда открыты диалогу, всегда рады
1: пообщаться. Все, без воды. Без воды. На концертах. То есть в основном вы продвигаетесь на концертах. В интернете это делает кто-нибудь за вас или кто-нибудь озадачен сами, специально?
0: Все сами. У нас есть концертный менеджер Светлана, привет ей. Ну, в общем-то, и концертами в том числе приходится тоже так же заниматься. Всем. Ну, а Светлана хорошо.
1: Ну что, ребят, я уверен, у вас есть много любимых, близких людей. Есть события, которые вам за 3 минуты надо передать приветы и проанонсировать. Давайте и будем заканчивать наш эфир с группой «Диамид». Ну, вам слово, ребят.
0: Что я могу сказать? Во-первых, хотелось бы пригласить всех 24 ноября. Паб называется «12 кранов». Это бывший паб АБС в городе Нижний Новгород на Большой Покровской. На наш концерт. Будем всех ждать. Ну и, соответственно, всем близким привет.
2: Так, Дмитрий? Так точно. Всех, кто нас слушает, будет слушать и слушал, значит, спасибо вам, что вы есть. Значит, близким своим я передаю огромный привет. Я знаю, что меня слушают. Надеюсь, будут слушать. Вот. Я вас всех люблю. До новых встреч.
1: На концертах. Да-да.
3: Хочу передать привет своему дедушке. У него сегодня день рождения.
1: Поздравляем.
0: С днем рождения, дедушка.
1: Как зовут дедушку?
3: Дед Александр.
1: Отчество, фамилия. Поздравляем все. Присоединяемся к поздравлениям. Неформатное радио поздравляет Александра.
3: 82.
0: 82 года.
1: Замечательно.
3: Сколько ему до пенсии осталось?
1: Не надо про пенсии. Так, есть еще кто-то из неоповещенных о вашей любви?
0: Нет.
1: Есть еще кто-то из неоповещенных о вашей любви?
0: Нет. В общем-то,
1: все?
0: Нет.
1: Да. Ну что?

0: вере человека полагаются, потому что других критериев не существует, в те, которые ты не веришь. Все остальные критерии, вы как раз в своих песнях против них все время и выступаете. То есть во что ты не веришь, тот тобой никак и не может руководить, а вызывает только протест. И не можете вы, наверняка, не согласиться со мной.
1: Да, будет в следующих альбомах.
0: Все, следим за творчеством группы Диамид. Все, ребята, жму ваши руки. Привет всему Нижнему Новгороду, кто слушал сегодня нас оттуда. Давайте.
1: Еще раз ждем 24-го на концерте. 24 ноября.
0: Все слышали. 24 ноября концерт группы Диамид.
2: Всем спасибо. Пока.
0: Все. Пока. Добро. Всем все, спасибо, с Богом, ребята. С Богом, ребята.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет, мама.

закроем дверь. Включи свет. Ты так не любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь в темноте. Целуй меня везде.

на твоих рукавах, где была ты и где ты теперь?

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Тук-тук, не Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.

весь наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я, если бы

поезда. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок, истели мы уже никуда не

хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, навек.

самолете наши взлеты беды. Беды, победы.

0: Чарчи Шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, 21.00 на наших зеленых системных. Всем привет, привет всем, кто выжил, привет всем, кто пережил. Вот, и хочу, да, давайте же сразу персонально поздороваюсь, пока вас немного. Вот, Натаха, привет, вижу, что царапаешь что-то. Димка К, наш хабаровский друг, здравствуй. Витос, приветщи, месье Маркин,

А, вот, Евгений. Евгений, дружище, тебе привет. Вот, итак, друзья, пережили мы майские праздники. Не получилось у нас сделать внеплановую без воды. Если кто-то ждал, то уж извиняйте. Так вышло, что прям как только Костик вошел ко мне в калитку, мы сразу накатили. И потом вот этот процесс просто не прекращался. Накачивание было полнейшее. Потом разнесли все, что было у меня в пределах досягаемости, все переломали. Вот, и потом Костик проспался, уехал. Короче, эфира у нас не получилось. Вот, ну не страшно. Это совсем не страшно. Может, даже и хорошо, что ничего у нас не вышло. Вот, по поводу победителей прошлого. Вы знаете, я сейчас открыл запись прошлой бомбардировки. Вы знаете, вот у меня кроме матерных слов, ну, в принципе, ничего не было. У нас победил Михаил Бурляш, знаете, с каким количеством голосов? С четырьмя голосами Мишаня победил. Вот, Мишань, я тебя поздравляю. Вот, битва была немыслимая. За один трек было аж целых 4 голоса, за другой целых 3 голоса. Вот, и за некоторые даже по нулю. То есть, я так подозреваю, вот эта бомбардировка, она... Кроме как случайно мимо проходящих, она нахуй-то особо никому не нужна. Обидно. Вот, ну да ладно. Ничего страшного. Итак, давайте, я вот видел, что сегодня многие участники напостили в своих пабликах ссылочку на сегодняшний эфир. Значит, будет сегодня, наверное, у нас свежий народ. И для свежего народа, а сегодня много, как это называется, групп, про которых я даже и не слышал никогда. Поэтому для новеньких рассказываю, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажать колокольчик, включить уведомления, ибо ссылочка на запись эфира и на голосовалку будет именно в группе. Котиков мы не постим, не переживайте, спама от нас не будет. Ну и, конечно же, вот все, с кем я уже поздоровался персонально, все мне написали в Discord. Вот, и это очень удобно. Давайте, кому есть что сказать, перебирайтесь к нам в Discord. Ссылочка на Discord есть в теме, которая заведена во ВКонтакте. Вот так вот. Ну и что, давайте начнем. Победителя, который победил 4 голосами, ставим Мишаню. «Улетаю» называется трек. Поехали. Ну и, собственно, скоро прям начнем.

Ну вот, отзвучал мега-победитель. Ништяков даже выбирать не стал, потому что, ну, блин, нулевые голоса, раз им не надо. Ну и мне это вообще в жопу не уперлось. Вот честное слово, нам есть чем заняться и без этого. А итак, друзья, еще раз здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. 21.07. На моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас, от меня он уже улетел. Отправил я во ВКонтакте еще раз ссылочку на Дискорд в комментариях. Давайте еще раз напомню, как мы общаемся. Есть у нас WhatsApp 902-75-00-59. Вадим, здравствуй, дружище, вижу, что ты царапаешь. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, Дискорд. Ссылочка есть у нас во ВКонтакте. Вот. Вадимка, сегодня ты без этих. Без изысков, без кулинарных, я понял. Вот, ладно. Ну что, давайте, собственно, двигаться по плейлисту. Очередная десяточка от компании «Бомба Питер». Скажу честно, практически ни на ком не остановился взгляд. Я не про то, что все плохие, а про то, что практически никого не знаю или настолько плохо помню, что практически не знаю. Вот из знакомых названий, наверное, «Прощай, привычка» Иван Клифт. А все остальные вот как-то прям совсем-совсем новенькие. Вот, ну и, собственно, давайте знакомиться будем вместе. Я и все эти треки еще не слышал. Вот, так что буду слушать вместе с вами. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте, рассказывайте, только умоляю, без хамства. Итак, первый участник у нас Сергей Баринцев, город Кострома. И в сопроводиловке написано следующее. С каждым годом мы все становимся немного старше, кого-то это делает мудрее, кого-то черствее. Каждый из нас делает свой выбор. Могу лишь сказать про себя, что несмотря ни на свой возраст, ни на какие-либо жизненные обстоятельства, и ни на чьи-то мнения, я все еще верю в чудеса. Итак, Сергей Баринцев, город Кострома, все еще верю в чудеса, чего и вам желаю, ставим, слушаем, поехали, ну а вы комментируйте.

А итак, друзья, 21-12-21 на моих зеленых системных. Такая вот красивая цифра. С вами диджей Зухер. Только что у нас отзвучал Сергей Баренцев. Все еще он верит в чудеса. Город Кострома. Молодец, Серега. Меня единственное, знаете, что меня смутило? Вот это все еще верю в чудеса, когда он говорит скороговоркой, такое ощущение, что он прям вот догоняет. Не знаю, наверное, это, Малеха, неправильный ход в данной интерпретации. Вот, потому что музыка как-то она все-таки настраивает на ровную ритмику, а тут прям раз-раз-раз и ломается слух. Вот, но это, в принципе, вкусовщина, скажем так, да, это лично мое мнение, я не претендую на мнение Бога, поэтому в целом зато все здорово. Так, что нам народ пишет? Что нам народ пишет? Вот, Вадимка пишет, все еще готовится ужин. То есть, я так подозреваю, креветки еще у нас появятся сегодня в ленте новостей. Ну, ладно, ждем. Так, Стрела Морфея пишет, чудес не бывает. Чудес не бывает. После сегодняшней репы думаю, что чудес точно нет. А так, в принципе, позитивно. Слушай, ну, ты знаешь, я тебе могу точно сказать, чудеса есть. Чудеса случаются. Просто надо ждать и верить. Вот, а если что-то не получается, значит, надо чуть-чуть подождать. И все будет хорошо. Поверь мне. Так, Антоха пишет, неплохо. Витос пишет, расчудесный позитивчик, красота, прям настроение поднимает. Алинка пишет, хорошо, ага, бодренько. Натаха написала, простенько, приятно. Ленка Точилка, все равно без звука, но тем не менее. Так, Родик написал, вполне достойно, легко слушается. Месье Маркин пишет, хорошо, Димка что-то царапает. Обновлю пока ВКонтакте. Появилось ли там что-нибудь? Ни хрена там не появилось. Вот, WhatsApp сейчас проверим. Все тихо в нашем государстве. Ну и хорошо. Вот, давайте, значит, двигаться дальше. А далее у нас «Прощай, привычка». Вот мне кажется, что мы с этими ребятами общались. Вот мне кажется, даже они у нас в какой-то программе были, что ли. Но вот почему-то так, может, я ошибаюсь, конечно. «Прощай, привычка». Если вы сейчас меня слышите, ну-ка расскажите мне, откуда я вас знаю. Почему-то прям вот очень знакомое название. Итак, читаю сопроводиловку. Песня «Сноуден» из второго полноформатного альбома «Сигнал». Ребят из Беларуси открывает альбом и сразу дает понять, что скучать не придется. Песню сходу разобрали на цитаты. Цитаты пишутся через и. Вот, и, собственно, «Прощай, привычка». Трек называется «Сноуден». Ну, из Беларуси, откуда не написано. Вот не написано. Видимо, есть такой город Беларусь. Город Беларусь. И вот оттуда у нас, ребят, ставим, слушаем. Так, Димас пишет, после 6 кушать нельзя ведь. Но мы для этого и живем, чтобы запреты нарушать. Кто сказал, что нельзя кушать? Кто сказал? Олежек Мурманский, наш друг, здравствуй. После 6 кушать самое оно. Нельзя кишку набивать. Кишку набивать вот прям, чтобы аж тяжко, да, это нельзя. А покушать-то, да, если ты еще спать не собираешься, почему бы и нет? Вот, ладно, ставим, слушаем, «Прощай, привычка», Сноуден называется трек, поехали. Откуда-то из Беларуси.

А итак, друзья, 21.19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Да, вот Антоха мне напомнил, говорит, были они у нас и в бомбардировке, и в миксере. И нашел я их на сайте, они у нас, оказывается, есть. Выяснил я, что они у нас из города Гродно, вот, но сами ребята почему-то не присутствуют. Что-то как-то непонятно, почему они так раз и не присутствуют. Ну да ладно, будем надеяться, что они все-таки слушают. Вот у них тут на сайте написано, что вот этот трек прям спустя несколько дней сходу попадает в ротацию на различные радиостанции. В альбоме нет ни одной проходной композиции, поэтому слушается он на одном дыхании. Вот как. Вот, ну, будем надеяться. Ребят, дай бог, конечно, потому что на самом деле это здорово, когда ты чувствуешь отдачу, когда ты выбросил в люди трек и видишь перепосты, видишь реакции, видишь какие-то комментарии. Это всегда очень приятно, очень всегда стимулирует на то, чтобы делать что-то дальше. Вот, ладно, начинаю комментарии читать. Заговорил я как Йода-мастер. Так, Антоха пишет: бодренько, неплохо, динамично. Ленка пишет: привычки они такие. Димасу говорит: ничего так. Почему колу придумали танцев? Ты знаешь, колу придумали не любители танцев. Колу придумал какой-то там аптекарь. Изначально она продавалась в аптеках как стимулирующее средство для бодрости духа и ума. Вот. А только потом, где-то в 40-х, 50-х годах, она стала лимонадом и ушла в массовое производство. Так, Алинка пишет: басовый риф, гитарка хорошая. Хорошая. Стрела Морфей пишет: это прикольно, и тема такая злободневная. Витос пишет: хорошо, эмоции на вокал бы побольше, и вообще было бы здорово. Так, Натаха пишет: вот действительно знакомое название у группы, все классно, но не мое, особенно текст. Ну, я текст не слушаю, как бы мне проще. Мне проще, единственное, что, ну, я увидел название, увидел, что там про Сноудена, ну и понимаю, что, в принципе, ну, а зачем про него писать? Вот зачем? Давайте еще про Порошенко напишем что-нибудь. Так, Ленка пишет: колу для приколу. Все, я с вами. Ура, всем приветище. Привет тебе. Привет тебе, точилка. Вот, мы... Завтра ты увидишь, как ты сделала уроки с сумой. Вот я не понимаю родителей, которые делают с детьми уроки. Ну, учитель должен проверять уровень знаний ребенка, а не уровень знаний родителей. Нельзя с ребенком делать уроки. Нельзя. Можно проверить и сказать: блин, сын, дочь, неправильно. Иди думай дальше. А вот сидеть и делать, я считаю, неправильно. Так, Вадим пишет: хорошо звучали. Олежек пишет: философия вполне сочетается с музыкальной составляющей. Бобра и непринужденно. Ну вот бобра даже спорить не буду. Бобра тут можно грыть. Ладно, едем дальше. А вот смотри, тут царапают. Вот месье Маркин пишет в тему. Натаха сейчас что-то злое напишет. Походу, она сейчас меня за уроки будет отчитывать. Я так подозреваю. Я так... Вот сейчас, смотрите, все на меня накинулись. Зухер сейчас, система образования. А значит, не ходите в эту школу. Значит, занимайтесь с ребенком дома. Вот. А в школу ходите только, чтобы сдавать экзамены. Ну, как вариант, если вас не устраивает система образования. Я считаю так. Я просто человек, которого выгнали из школы. Вот, я вам могу сказать, что все школьные знания с 9 по 11 класс я выучил за месяц, экстерном сдал все экзамены. У меня была одна единственная тройка по предмету, который я не сдавал. А не сдавал я информатику. И сейчас мне очень смешно, что у меня тройка по информатике. Вот, поэтому как бы вот так вот. Так, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа BMW. Так, сейчас я найду сопроводиловку. Куда я, блин, закрыл же? Вот же она. Так, город Питер.
город Питер. Трек называется «То любим, то ли дружим». То ли любим, то ли дружим. Вот. BMW акустический дуэт в стиле бард-рок с элементами гранжа. Вокалистка и автор большинства текстов и мелодий Ирина Марихина. Аранжировки Кристины Бужинской. Нам нравится нести творчеством людям наши песни о том, что мы прожили и прочувствовали. И как же приятно видеть, что слушатели внимательны. Проживая песни на сцене, мы видим глаза зрителей и чувствуем, что им близко то, о чем мы. Это о чем мы. Что им близко то, о чем мы. О чем вы? О чем вы? Нам близко? Это дает силы жить и творить. Вот так вот. Ставим, слушаем. BMW, город Питер. То ли любим, то ли дружим. Поехали. Поехали.

Вот это было из раздела «Краткость сестра таланта». Прям большая краткость, большая сестра огромного таланта. Вот я понимаю, что там, видимо, все дело в тексте. Видимо, все дело в тексте. Вот, Джонни Никитин у меня нарисовался. Блин, говорит, скинь ссылочку на чат. Ну, блин, ну что ты, я что, не могу... Ты зайди на неформатное радио, найди группу неформатное радио, верхняя тема. Ну что ты как маленький, ты же у нас не первый раз. Вот теперь я твою мордаху довольно увидел на аватарке. Я понимаю, что я с тобой уже общался. Я вижу, что прощай привычка у нас была уже. Теперь я тебя вспомнил. Поэтому давай ищи сам, твою мать. Ты уже не маленький. Так, ладно. Что там, вон Алинка пишет. Любовь без дружбы не любовь, мне кажется. Мне кажется, любовь без дружбы не любовь. Слушай, вот сейчас прям есть повод задуматься сильно-сильно. Ну, наверное, где-то на уровне, на техническом, наверное, ты права. Наверное, ты права. А с другой стороны, есть же любовь, которая, которую дружбой даже называть стрёмно. Вот прям вот любовь. Вот прям такая вся большими заглавными буквами. Как это так? Да, так бывает. Так, Родик пишет, красиво жить, сестра таланта, тоже неплохо. Стреле Морфея понравилось вот друг дружку и деньги в кружку. Но бывает так, Витос пишет, вот не успел въехать. Ленка пишет, крик души. Так, походу, дело этот, вы текст все-таки слушали. Вот, Вадимка пишет, сейчас должны бахнуть и... И не бахнули. И не бахнули. Так, что там у нас еще? Антоха тоже взрыв ждал. Ждал взрыв. Стрела Морфея пишет, не очень нравятся женские песни. Именно по такой страдальческой тематике. Оригинально сделано. Где ссылку, спрашивают. Где ссылка? Так нету ссылку. Они нам не загрузили трек на сайт. Я их не нашел на сайте. Дашка не присутствует. Вот, Натаха тоже сегодня не ищет. Ей, у нее свои дела есть, она не обязана этим заниматься, искать музыкантов. А музыкантам самим, видимо, пофигу. Не хотят они кидать ссылки на свое творчество. Вот, и, видимо, я думаю, опять будет голосовалка 0000321. Вот, так, что-то реально коротковато написал Олежек. Олежек написал что-то реально коротковато. Натаха пишет, кстати, я в последние месяцы обнаружила новую прослойку музыкантов. Они друг за другом ездят по мелким неалкогольным коморкам. Они играют хорошо и песни со смыслом, но там тоже, похоже, своя секта. Вот это примерно похоже. И Янкой пахнуло. Янкой, не, мне знаешь, кого они напомнили? Они мне напомнили группу «Ключевое слово». Там тоже две девчонки. Одна филолог, вторая не помню. И тоже у них так это все интересно. Так, Родик страдает, что он катастрофично испорчен. Я не вижу, что... Про что ты говоришь? Я просто не могу понять, что сейчас... Ты хотел этим скриншотом показать. Ладно. Вот, собственно, все и рассказал. Все зачитал. Сейчас обновлю еще на всякий случай ВКонтактик. На всякий случай обновлю ВКонтактик. Все, нет, там тоже никто ничего не написал. Давайте ехать. Давайте ехать дальше. Так, далее у нас группа Ван Клифт. Вот они у нас точно, помню, были где-то. Точно помню, где-то были. А, все-таки Натаха решила их искать. Все-таки решила она их искать. Так, вот спрашивает Антоха, знают ли музыканты. Да, вот Дашка их оповещает, она им пишет всем. А потом она выкладывает в группе «Бомба Питер», что будет в эфире все сегодня. Вот, потом мы делаем еще, она перепостит мой пост, как бы. Музыканты оповещают. Я всегда не понимаю, почему так вот, когда идет миксер, и все музыканты тут, и голосовалка прям до драки каждый раз, и интересно, и видно, что людям это надо. А как только у нас бомбардировка, так какой-то вот прям вот
фатальный апофеоз похуизма. Вот я не знаю, как это еще назвать. Вот. Так, ладно. Итак, далее у нас группа Ван Клифф. Сейчас я найду сопроводиловку. Вот же, опять же, город Питер. Читаю. New Wave из Питера, песня, которую мы услышим сейчас, новинка 2019 года. Она существует в двух вариантах, на русском и на английском языке. Проект Ван Клифф изначально был нацелен именно на зарубежное звучание и тексты, но сейчас тенденция двинулась в сторону родного языка. Твою мать, наконец-то! Наконец-то музыканты поняли, что надо петь по-русски. А при этом группе удалось не потерять, а выиграть. Послушайте сами. Итак, Ван Клифф, Питер, трек называется «Детка». Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 21.35 на моих зеленых системных. Что-то у нас Джонни так и не добрался до нас, походу. Походу, Джонни так до нас и не добрался. Сказал, а, хрен с ним, не буду я с ними общаться. Вот, так, вот спрашивает Алинка, ну как тут не слушать текст, когда он сам в уши лезет? Я тебе дам замечательный рецепт. Замечательный рецепт. Каждый день, каждый божий день заходишь на неформатку и начинаешь слушать треки все, которые грузят, по очереди. Прям по очереди. Не глядя на жанры, а вот прям вот как они есть, загружены по порядку, так и слушаешь. И рэп, и попсу, и изрыги, и прочее вот там на 98% говно. Вот. И это ты делаешь каждый божий день. Каждый божий день не менее 100 треков в сутки. Вот. И поверь мне, буквально на второй-третий день ты перестанешь слушать тексты в AHP. В AHP перестанешь их слушать. Причем не потому, что ты их не хочешь слушать, а твой мозг будет отвергать вообще лишнюю информацию, кроме аранжировки, звука и картины в целом. Так. Итак, только что у нас отзвучали Ван Клифт, детка, город Питер, начинаю читать комментарии, хочу в поход, написала Ленка. Лен, ну, сходи, а что делать? Если хочешь в поход, проще всего надо взять и сходить. И сразу, вот знаешь, мы после майских праздников с Ленкой, с моей, вообще ничего не хотим. Мы хотим тишины. И чтобы вообще вот и не на работу не ходить, ничего, просто вот полежать и после вот отдыха этого отдохнуть недельку, потому что так было все бурно и шумно, что мама не горюй. Так, Родик пишет, и ребзоны бодрые, и слова годные. И ребзоны бодрые, и слова годные. Антох пишет, неплохо, вполне себе бодро. Витос написал, прикольно звучит, мне заходит, Алинка пишет, хотя и музыка в порядке. Так, это в плане, что и текст зашел, и музыка в порядке. Так, Бесье Маркин пишет, прорезать вены осторожнее. Ну да, могут запороть трек больше, кроме неформатки нигде не услышите. Так, краткость вылетит, не поймаешь, такое бывает. К нам в Алтайский край всегда приезжал фест на пару дней. В первые все набухались, на следующий день все как в какахах коровьих проснулись. Это на любом фестивале так, Димка. Вот прям ничего ты мне сейчас удивительного не открыл. Я тебе могу сказать, что так вот все фестивали, абсолютно все крупные фестивали так и проходят. В первый день все заезжают, и до обеда следующего дня все бухают. Вот, поэтому, в принципе, основная часть фестиваля обычно начинается вечером второго дня. Раньше смысла делать нет. Так, вернемся все-таки к Ван Клифтам. Натаха пишет весело и коротко. Вадим пишет хорошо и бодро. Олежек придумал новый жанр. Жанр попрыгунчики. Это замечательно, нормалик. Что там еще у нас? Что там еще у нас? Все. Дальше пошло обсуждение по насыщению байкеров холостыми девчулями. Слушай, ну для байкеров на фестивале холостые девчули не актуальны. Они обычно там бухают и спят в обнимку со своими железными конями. Это тоже пройденный этап. Это мы знаем. Это мы не раз видели. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас Александр Заславский. Мне понравилось название очень трека. Очень понравилось. Так, сейчас где же открыть надо? Вот. До Шумерск называется трек. Читаю сопроводиловку. Александр Заславский, петербургский рок-музыкант и поэт. Он же является и исполнителем собственных песен. Лирик панк-рок, как он есть, так назвал его Рикошет. Сегодня мы послушаем трек с альбома 19-го года с одноименным названием «До Шумерск». Питер, Александр Заславский, поехали, ставим, слушаем, а я пока почитаю, тут «Стрела Морфея» задали прям глобальный злободневный вопрос. Поехали.
1: Во всех аптеках встали весы в городе до Шумерск. Живое море бросил концы, раскрашенный сад.

накинул я под конец песни десяточек децибел. Вот, кому было тихо, надеюсь, под конец, прям к самой смерти все все услышали. Вот, Дашумерск был только что, Александр Заславский. Ну, что-то мне как-то вот такое ощущение, что человек пел на ощупь, прям вообще не слыша музыки. То ли, ах, какая невезуха, то ли... Прям, ну, вообще мимо. Что-то я удивляюсь, ну, как такой материал можно тиражировать? Это же треки с пластинки. Ну, ребят, ну, надо уважать хотя бы себя уж, я не знаю. Так, ладно. Это мы сейчас все озвучим. Вот у Стрелы Морфея такой вопрос ужасный назрел. Просто не знаем, как быть. На одном мероприятии с нами хотят встретиться наши любимые слушатели в количестве порядка 100 человек. Плюс каждый обещает с нами познакомиться и выпить. Ребят, в таких случаях я всегда... У вас же есть свой паблик, да? Вот там напишите. Если кто-то хочет с нами выпить и познакомиться, то вот там в 21, 57 и 32 секунды мы будем находиться в том-то углу. Поймите правильно, у нас желудок один, здоровье одно, а вас много. Поэтому давайте быстренько соберемся все там, побратаемся, бахнем и разбежимся. Потому что на самом деле это не такая уж проблема. Если ребятам действительно этого хочется, то они, я думаю, почешут задницы и соберутся где надо. Был момент, у меня один раз мы поехали в Питер. Просто так поехали в Питер к своим собратьям, скажем так, ведущим. И я с дуру написал, что мы будем там-то и там-то. И прикатило туда человек 800, наверное. Человек 800 было народу. Это был, конечно, кошмар. И все хотели выпить, и познакомиться, и побрататься. В итоге мы просто закрыли кабак этот. Собрали всех людей, которые влезли, и просто сдвинули столы и дружно бухали. Вот, поэтому такие вещи надо планировать и организованно пороть. Так, ладно. И все-таки вернемся к треку. Только что у нас был Александр Заславский, Дашумерск, город Питер. Начинаю читать комментарии. Комментарии читать. Мастер Йода я. Так, сейчас доберусь. Вот, Антоха пишет: неплохо, но чуть громче бы. Месье Маркину погромче. Димке тоже очень тихо. Родик пишет: песня «Детством пахнуло». Вот «Детством пахнуло» я согласен. Прям вот самым ранним детством, когда может пахнуть. Вот пишет: словно бременских музыкантов слушал. Вот этих охранников. Так, Стрела Морфея пишет, что-то песня не зацепила, интересная, но не зацепила, может, не в настроении или что-то совсем не так. Вот там что-то совсем не так. Месье Маркин написал: умерли, во, ура. Так, я подвиг готов совершить для него. Алинка пишет, что-то голос как будто задыхается, и с интонацией проблемы. Или мне мерещится уже? По музыке-то вроде бы нормально, но не совсем мое. А Витос пишет: так себе песенка, но чувствуется, исполнитель старался. Так, месье Маркин пишет: неплохой трек. Что там у нас еще? Немного не хватает, Димка написал. Так. Все, больше нет треков. Ой, треков, комментариев по треку. И во ВКонтактике тоже пустенько. Ну и, собственно, едем дальше. И едем, понимаешь, дальше. Далее у нас Каэнда. Каэнда, я так понял, это вот то, чем нас Алинка пугала в свое время. На каком-то из эфиров она говорила, что скоро вы услышите. Скоро я запою. Вот, ну и, собственно, вот оно и прорвало, да? Давайте буду читать сейчас сопроводиловку. Итак, Каэнда – музыкальная группа, созданная мультиинструменталистом, композитором и аранжировщиком Алиной Юдаевой совместно с поэтом и вокалистом Константином Маркеловым, имеющим чудаковатую, ставшую визитной карточкой коллектива, манеру исполнения.
Дед Мороз умер, кстати, кто не помнит, это вот как раз были у нас Алина с Костиком. Дебютный сингл группы, в котором преобладает динамика регги-музыки, это первый шаг в создании концептуального цикла композиций, тематически сочетающих в себе искренний реализм и фантастичную атмосферу альтернативной действительности. Вот ты как чудно накатал это последнее предложение. Даже, понимаешь, я читать еле прочитал. А итак, ставим, слушаем, Каэнда, летят бегемоты. Название прям обязывает. Поехали, ссылочку сейчас брошу.

Ну, ребят, молодцы, улыбнули всех. 21.52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, честно скажу, я пытался писать регги. Вот, один раз у меня прям почти получилось, но когда я начал это играть, я понял, что это вообще не регги. На самом деле это надо уметь. На самом деле это надо уметь или быть прям вот в определенном состоянии. А причем, когда какие-то свои серьезные песни начинаешь, ну, ради Стёба, прям в зале останавливаешь и начинаешь их под регги дубасить, особенно если у тебя уже хорошо так это за шиворот вылито, то получается прикольно. А когда садишься и прям думаешь, вот сейчас я напишу регги. Нихера. Вот, молодцы. Так, начинаю читать я комментарии. Уже начинаю комментарии читать. Вот, пишет Алинка, это пел Костик, это не я. Так, что там у нас? Дашка мне написала. А, Дашка мне кинула. Дашка мне кинула и пропал. Так, Каэнда, что это значит? Что значит Каэнда? К, Костя и Алина. К, энд, а. А на суахили что-то вроде идущие вверх. Так, спрашивают, вот, реальные ли бегемоты или коты. А так, типичный пыгач. Димке только голос не заходит, поэтому слушать не буду. Такой регги, а чё тебе, какая разница, господи, ну, все же стёбно. Так, Стрела Морфея пишет, Алина, как всегда, отжигает. Что тут добавить? Молодцы, чисто, стёбно, сведено отлично, исполнено здорово. Захотелось прям подымить чем-то. Чем-то подымить. Витос пишет, шикарно, раздолбайская песня. Гуд. Прикольно весьма, пишет Натаха. Кажется, я уже где-то слышала. Класс. Ленка вот интересуется, что же люди все-таки курят или употребляют. Дайте два, расслабьте меня так же. Хари Кришна и все. Ты знаешь, Лен, я тебе могу сказать, что с определенным жизненным опытом ничего не надо, ни курить, ни употреблять. И просто оно само. Оно само приходит. Так, Вадим пишет, прикольная песня, меня укусила акула. Алинка вот кидает нам фоточки. Ты знаешь, надо очки другие, вот эти вот есть, которые круглые, они с большой толстой линзой уменьшают глазки. Будет еще веселей. Так, месье Маркин пишет, музон для мультиков очень даже имеет место для детишек. Да, очень, вот эта песня прям про летящих бегемотов и кусачую акулу. А еще лучше про Дед Мороз умер. Так, Олежек пишет, вступление несколько мыльное, не разобрать про что. Гипопопотамы летят, поэтому что хотят. Это гениально и жизнеутверждающе. 10 баллов. Так, что там далее у нас? Прям порадовали, спасибо огроменное. Вот Алинка пишет, мы не курим, нас питает энергия добра. Все правильно. Так, и все, вот не меняйте поставщика, написали Стрела Морфея. Молодцы. Собственно, что там у нас? Вот Алинка кинула ссылочку на альбом, или что это? Ну, видимо, да, на альбом, кому заходит. Алин, продублируй во ВКонтактик, что ли, хоть там уже и не пыльно у нас, народу мало, но для тех, кто случайно заходит, они увидят ссылочку и когда-нибудь доперейдут. Вот, ну и поехали дальше. Далее у нас Панкоф ФФ, Говнорокер называется песня, опять же, город Питер. Говнорокер — это песня, посвященная питерским квартирникам у Михаила Украинского. Зимой они согревали, сколько было выпито и спето, сколько прекрасных девушек проскользнуло с лукавой улыбкой мимо тебя, а потом растворилось где-то в эротических фантазиях. Бывало, просыпаешься утром на холодном полу, во рту адский сушняк, доползаешь до ванны, чтобы глотнуть воды из крана, а там в зеркале на тебя смотрит не твое помятое лицо, на тебя смотрит это язвительное и мерзкое слово, брошенное кем-то из гостей «говнарь». Оно преследует тебя позже на кухне, где ты тщательно осматриваешь пустые бутылки в целях опохмела. Говнарь, чудом находишь недопитую рюмку с водкой, пьешь, а потом осторожно берешь гитару и медленно перебираешь струны.
Может быть и говнарь, но черт возьми, разве ты еще и не король септаккорда? Не душа ли ты ля минора? Вот такое вот длинное вступление. Панков, город Питер, говнорокер называется трекер. Трекер, говнорокер называется трекер. Поехали. Ставим, слушаем, а вы комментируйте.

гитара умолкла, и кто-то с айфона. Гитара умолкла, и кто-то с айфона то басту поставил, то...

А итак, друзья, 22.02.28 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Только что у нас был проект панков со своим говнорокером. Натах, спасибо тебе за ссылочку. Откопала. Откопала, нашла, выложила. Так, и, собственно, Вадим наконец-то дождался ужина. Вот, вот у кого неисчерпаемый источник сыра с чесноком. Я поражаюсь. Вадимка, почему у тебя всегда так вкусно? Вот почему всегда так вкусно? Мне прям захотелось срочно. Все то же самое. Так, ладно, вернемся все-таки к песне. Алинка пишет, вот правильная песня, как по мне. Антоха пишет, неплохо, даже улыбнула. Витос пишет, прям ностальгия, 30 лет тому назад, хорошая песня. Димас пишет, уматная вставочка, как из Грушинского фестиваля. Натаха написала, скромненький такой Александр, постебался над собой. Родик пишет, еще одна хорошая песня, я пришел за говном, зачем мне эти красивые песни? Так, месье Маркин пишет, хорошая говнопесня, хорошая говнопесня. Стрела Морфея пишет, грустно вышло, если честно. Если честно, вышло грустно. А что же грустно-то, нормально. Димка пишет, вот прям мое в плейлист. Алинка пишет, что-то слезы на глаза наворачиваются. Ну а что вы хотели-то, это судьба всех музыкантов, ё-моё. Все мы когда-то к этому приходим. Так, что там у нас еще? Олежек вот пишет, Питер есть Питер, печально, значит, это кому-нибудь может быть обязательно. Когда-нибудь ура! Да всем, ко всем это придет, ко всем придет. Так, зоопарк. Ну, не знаю, я зоопарк не люблю, если честно. Вот, хоть убей меня. Так, Антоха пишет, особенно про iPhone разбитой гитарой мне понравилось. Ой, что там только гитары не разбивают, поверь мне. Особенно, если на квартетнике собирается такая когорта распиздяев друг за другом играть. А если еще периодически все... А периодически всяк так оно и происходит. Попутно все бухают. Вот, то что там к концу только не происходит. Ладно, ну и, собственно, все. Больше комментариев нету. Едем дальше, да? Да, едем дальше. Далее у нас метаноия. Метаноия. Опять же, гость. Сегодня у нас один Питер, кстати. Была Кострома случайно, а так в основном Питер. Итак, город Питер, метаноя, дрожали стрелки, называется трек. Очень короткая сопроводиловка. Написано следующее. Качественно, интуитивно, надолго. Хочется верить, давайте поставим, послушаем. Поехали. Поехали.

Ой, прям не знаю, что сказать. 22.08 скажу. Скажу 22.08 на моих зеленых системных. Смотрите, куда к вам, от нас везде. Я к чему? Вот песня, я не могу понять, чем она вот настолько зашла, что не заходит. Вот она каким-то местом не заходит абсолютно, прям она... Я ее пытаюсь затолкать в свой мозг, вот прям силой беру двумя руками и пихаю, но она цепляется какими-то углами. В принципе, все здорово, но вот что-то, я не могу понять, что меня отторгает. Мне очень понравилось, но меня одновременно с этим эта песня чем-то отторгает. Я не могу понять, чем, честно, но здорово. Так, читаю комментарии. Димка, давай, спокойной ночи. Счастливо тебе. У тебя сейчас 29 часов и 9 минут. Поэтому, да, тебе надо поспать хоть чуть-чуть. Так, Антоха пишет: неплохо, однако. Родик написал: хорошо поет. Вскайфую, но не в плеер. Вскайфую, но не в плеер. Вот у меня такая же ситуация. Я не могу понять, чего там не так. Мне понравилось, но вот прям вот чем-то она меня останавливает. Так, Натаха пишет: опять знакомое название, хорошая песня, сегодня прям смысловая программа. Алинка пишет: прекрасно, переменный размер, хорошо, аранжировка, сведение, все в порядке. Так, Родик пишет: никто не вдохновил на могучие тонны текстов. Сегодня, да, сегодня как-то так, уныленько. Так, Витос пишет: отличная песня, прям для застолья. Ты знаешь, вот мне кажется, для застолья она слишком тяжелая. В плане, вот если такое за столом, то все, кто-то начнет прям заливаться усердно, а кто-то потеряет аппетит, потому что начнет осознавать. Нет, такие за столом нельзя песни петь, ни в коем случае. Но если только ты хочешь сэкономить продукты, тогда да. Так, Олежек пишет: хорошая работа. Вадим пишет: с удовольствием послушали. Натаха пишет мне, что там же надо было слушать слова, а мозг сопротивляется. Ну, может быть дело в этом. Но я поэтому говорю, мне понравилось вот все, что вокруг мне понравилось, а пытаюсь впихать в себя, и вот что-то упирается. Я не знаю. Я не против слушать слова, на самом деле, я совсем не против их слушать. И очень здорово, когда мне их приходится слушать. Просто мозг на автомате, он отторгает смысловую нагрузку. Тут дело не во мне, не в том, что я такой вредный. Так, обновлю ВКонтактик. Что-то сегодня как-то тухленько, прям совсем у нас. Совсем тухленько. Так, что-то там у нас Серега царапает, я вижу. Вижу, что что-то он царапает. Ну, ладно, давайте я пока начну объявлять уже следующий трек. Следующий трек у нас ПГ Дагон. Город Питер, опять же. Почему ПГ? А, вот, панк-группа. Готик панк-группа Дагон. Так, вот сейчас я как раз дождался, что Серега нацарапал. Пишет: вот у всех одна и та же беда. Текст есть, а истории нет. Песня — это маленькое кино, где за 3 минуты нужно рассказать историю. Ну да. Да, я согласен. Я согласен с тобой полностью от и до. А ты знаешь, я в чем? Я последнее время себя убеждаю в том, что у нас очень многие музыканты страдают шизофазией. Есть такая болезнь — шизофазия. Когда слушаешь человека, вроде все по уму, слова связаны, но такую хуйню несут. И вот в этом плане 99% музыкантов, они прям вот реально больны этой хуйней. И когда начинаешь слушать в тексты, то прям вот думаешь, лучше бы я не слушал. Наверное, поэтому мой мозг и отказывается слушать тексты, пока мне не понравится песня. Вот когда мне понравилась песня, там я ее начинаю переслушивать второй-третий раз, то тогда я уже начинаю слушать текст. А пока сорян.
Как-то так. Вот, ладно, итак, вернемся. Все-таки мы уже к панк-группе Дагон. Дагон, трек называется «Ведьма». Некрономикон. Читаю сопроводиловку. Группа с суровых берегов Невы, собравшихся в 15-м году, группа впитала в свое творчество смелость и свободные традиции рок-столицы. Тексты связывают воедино оба мира существования, погружая вас глубоко в сюжет и обращает вас к вашим же страхам, мыслям и желаниям. Группа характеризует свое творчество атмосферной глубокой музыкой, а сочетание готики и панка рождает интересные слуху материи. Драйв и энергетика наполняет зал при выступлении ПГ Дагон. Итак, ООО АЗПТА ПГ Дагон, город Питер. Трек называется «Ведьма». Ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что у нас отзвучали панк-группу «Дагон» со своей ведьмой. Вот, и спрашивает Антоха, опять, говорит, про ведьму вам не надоело ли еще? Неплохо, по исполнению похоже на Шклярского, который ушел в панк. Ну, на Шклярского, наверное, точно не похож. Вот, а в принципе, не надоело ли? Ну, ты знаешь, меня вообще... Ну, это уже, наверное, старый... Я подозреваю, что это уже можно определить как старческое ворчание. Куда-то у нас народ попёрся, вот... Особенно молодые коллективы, куда-то их хуй понёс в непонятные какие-то степи. Все живут в каких-то фантазиях, и никто не хочет выйти из своей каморки и посмотреть, что вокруг-то все здорово и есть о чем писать. У нас какие-то все ведьмы, тролли и прочее. Поебистика, которая вообще к реальной жизни не относится никак. Ну, это, опять же, болезнь шизофазии называется. Вот, видимо, туда. Это я сейчас не в укор группе «Дагон», как бы, это вот вообще лично не мое дело, да, это я так ворчу. Ворчу про музыкантов в целом, когда текст о чем угодно, только не о том, о чем надо. Вот, ладно, давайте буду читать комментарии. Так. Вот отсылка к кишам, чую, пишет Стрела Морфея. И говорит, что сказать, любим мы истории, панк есть панк, наша тема, плюсуем эмоциональнее бы, а так супер. Так, Алинке вот тоже только киш на ум приходит. Родик пишет, сурово сделали, слушаются, но не вкатывают, слишком знакомо. Ленка сегодня боится комментировать. Так, что там, месье Маркин пишет сурово, ну, очень сурово, ну, очень сурово, Вадим написал инквизиция, так, что там, поп-панк в общем, поп-панк, у Витоса отвалился интернет, не послушал, ничего страшного, запись же будет. Так, Натаха пишет, вот тут даже по голосу понятно, что люди не молодые про ведьм поют. Что лично для меня печально. Я такие темы не очень милую. Вот. Ну, как бы я тоже. Я вообще не понимаю. Не, ну, понятно, там что-то у тебя в голове происходит. Ты чем-то там увлекаешься. Но как-то вот... Ну, мне нравится много литературных произведений. Вот в жанре фэнтези. Там Сапковский, там, я не знаю... А тот же Железный, ну мне никак в голову не придет писать про это песни. Ну, зачем? Зачем это? Этим творчеством занимались авторы, которые писали данное произведение. Нахера еще им что-то туда добавлять? Вот. А так, в принципе, ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Ну, хотят писать про ведьму. Пусть пишут про ведьму, это их право. И наверняка у них есть свой миллион поклонников, дай бог здоровья, как бы. Опять же, это старческое ворчание, я ничего не говорю против группы «Дагон», ни в коем случае. Это чисто, чисто я ворчу. Вот. Хотя у нас, Натаха, есть с тобой определенно два хороших знакомых. Это Стрела Морфея, который тоже вот постоянно балуются сказками. Тут, наверное, все-таки больше зависит от того, как мы воспроизводим это у себя в голове. Если об этом поют друзья, то нам как бы с тобой пофиг, я думаю, да? Ну, поют и поют. Улыбнемся, головой кивнем, нальем стаканчик и забудем. Вот, а если люди незнакомые, тогда мы, конечно, начинаем ворчать. А хрен ли нам еще остается? Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше, и далее у нас Илья Берман. Тут вот название на английском. Я сейчас буду правильно это пытаться прочитать. Sitting on the mountain. Наверное, вот так вот. Mountain. А, вот, мне Дашка написала. Mountain. Вот, город Питер, Илья Берман. Про себя написано следующее. Известный петербургский музыкант и художник в 2019 году порадовал поклонников выходом нового альбома под названием «Ваканза Романа». Его музыка нетипична, с характером, послушаем на коду дня. На коду дня. А итак, это Илья Берман, «Sitting on the Mountain», город Питер, поехали. Поехали.

Вот так вот, коротенько и душевно. Пишет вот Витос, звучит хорошо, но я такой не слушаю. Ты знаешь, такие вещи очень здорово слушать живьем. Вот честно тебе говорю, когда мне выпадает оказия вот подобного рода коллективы послушать живьем, я никогда не жалею, потому что это действительно здорово. Потому что вот все-таки живьем это впитывается по-другому, ты это все видишь, ты это все ощущаешь буквально тактильно, каждую волну из колонки ловишь. Вот. А в записи, ну, конечно, такие вещи не звучат, это очень на любителя, но тем не менее. Вот, кто-то слушает и в записи. Я такие вещи очень люблю слушать живьем. Вот прям живьем, чтобы глаза в глаза. Так, ладно, читаю комментарии. Читаю комментарии, что там у нас сегодня понаписали. Так, кайфота звучит, забираю в утренний плеер, написал Родик. Так, что там еще? Алинка пишет, здорово, тоже актерская такая песня. Ну, она более, да, наверное, актерская. Куда-то это вот отсылка в мюзиклы. Так, Стрела Морфея пишет, давно такого не слышали, какая милота. Месье Маркин пишет, голос с примочкой в тему, веселый, позитивный трек. Слушай, а я вот что-то нет, ты думаешь, это гармонайзер? Мне кажется, там все-таки просто такой хороший бэк. Мне кажется, там два вокала было. Так, Вадим спрашивает, это было кантри или дикси? Это дикси, это скорее всего дикси, потому что это что-то среднее между джазом и... Ну да, вот, наверное, Диксиленд. Так, Антоха спрашивает, у меня тупой вопрос, зачем называть русскоязычную песню по-английски, а в целом ничего так. А там же в описании написано, что это альбом, который называется «Вакан за Романа», и я так подозреваю, там она просто по смыслу как-то так подходит, поэтому ее назвали по-английски. Так, что там дальше? Олежек пишет, светленько, маленькая пробежечка на месте. Пропрыжечка на месте. Такая, ножкой. Я ножкой подергал, не знаю. Так, Натаха пишет, мне кажется, человек просто кайфует от того, что делает. Легко, светло и, блин, сегодня, на удивление, короткая программа получилась. Да, да, сегодня прям очень коротенько, потому что было много коротеньких треков. Вот у нас начали прям BMW меньше 2 минут, а потом все так, 3, 2, вот 2 минутки, 3 минутки и последние 2 минутки. А может просто потому, что мы сегодня мало трепались, потому что никто, кроме Алинки, не нарисовался у нас в эфирном чате из участников. И покомментировать было нечем, поругаться было не с кем. Вот, подискутировать могли только на свои отвлеченные темы, поэтому получилась коротенькая программа. Но, тем не менее, за 1.5 часа зато никто не успел, не устал. Вот, итак, друзья, завтра услышимся с вами в рамках программы «Миксер». Завтра у нас, по-моему, даже без повторов получается. Все свеженькие, все новенькие. Вот, Алина только была, пишет Ленка. Так я и говорю, кроме Алинки никого и не было. И... Ну и, собственно, да, запись эфира по уже сложившейся традиции «Бомбардировка» появится у нас на сайте в четверг. В четверг. Вот, ссылочка будет лежать в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Собственно, кто еще не подписался, может, кто-то слушал нас из музыкантов втихаря. Вот, нажмите у себя колокольчик, чтобы получить вовремя оповещение. Собственно, прощаюсь до завтра. Завтра мы с Коляновной будем вас пытаться развлекать. Вот, будем пытаться сделать вам настроение. Спасибо вам за пожелания, ребята. Это правда приятно, что делаешь что-то нужное для вас. Вот, собственно, чего. Услышимся завтра в 21.00. Не болейте, любите друг друга. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1973 году Алексей Козлов создал первый в СССР советский джаз-роковый коллектив «Арсенал», да еще и в Москве. Как вот он не подумал, не дай бог, кто услышит или увидит волосатых хипарей. Так он еще вокалистом пригласил индийского студента Михрдада Бади, похожего, естественно, на волосатого индийца с волосами. Через этот коллектив прошли огромное количество музыкантов, в будущем известных. Игорь Саульский, Вячеслав Горский, Виктор Зинчук, Иван Смирнов, Михаил Альперин, много кто. Ну и «Арсенал» в итоге подписали в Калининградскую филармонию. А выступления в Москве были закрыты до начала 80-х. Михрдад Бади, «Арсенал», 74-й год, учит день меня.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Циклон и город встретились так поздно. Циклон с собой тучин приволок. Не будут мне экраном чьи-то звезды. Закрыли тучи звездный каталог.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood, королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

красках улицы и дома. В нашем городе притаился покой. Он устал, и его не трогают, все махнули рукой. Время

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой.

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай. Ведь неизвестно, чем

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: купить.
1: Мальчик девица капризу продолжает жесткий кадриль. Хочешь,

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво в советское время, нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

В 1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нины Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот чего. Это тоже Нина Бродская. Буратино.

только самая лучшая музыка. Вы слушаете неформатное радио. Только самая лучшая музыка.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Тихо за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем. Мне приснилось, что в тот вечер были мы с тобой вдвоем. Мимолетно пролетели все запачканные дни.

возвращаться в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но нетронутые свечи, словно уголь без огня, я остался в зимний вечер, в поздний

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

серую сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома раскат? Все до весны отошло ко сну. Ад —

словно гад. Прелых листьев угар, где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от дна.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Вот сейчас он будет, сейчас. О!

Ах, сон красивый, но недолгий. Уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам. Ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск. Буду валяться на пляже, где море не наш.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машина.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Motorhead, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Ози Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умянина. Ози Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28-го.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя». Поехали!

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собою споря, делим на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя

душа, душа зависла. И с ней, зависая, на краях одырая, ошибок и осознания главного, любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани» группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

глазах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрины.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно,

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже прощен.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах с молитвой.

страх несбывшихся надежд. Дымным столбом, золой углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег холодной, бурлящей волны. И все спасены.